0: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3LV šķērsvītra piesakies.
1: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай две таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию.

0: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: No 15. Līdz 28. Jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 eiro un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 eiro.
2: Только три дня, 16 по 18 июля, в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Бабе», «Издин», «Сенселис», «Кларан», «Бионики» и других брендов, а также продукты брендов «Провизор», «Формула Витале» и «Апотека» для укрепления организма. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: 1. un 2. augustā taku skriešanas pasauli pievērsīs uzmanību Latvijai. Pirmo reizi mūsu pusē notiks leģendārā UTMB pasaules sērija. Taku skriešanas pasaules tūras posms Gauja Trail by UTMB. Piedalies!
4: Arī tu?
3: Gaujas Nacionālā parka dabas skaistums. Kāpumi, kas pārbauda raksturu un finišu, ko tu neaizmirsīsi nekad.
4: Nekad.
3: Pieejamas dažādas distances, katra varēšanai un spējā. Arī taku gājēja distance.
4: Pievienojies!
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буне ЦИПС АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входит в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буне ЦИПС АБЦ.
6: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
7: Akcija līdz 9. augustam.
8: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
9: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona.

0: Интерактивное Morning Show на ТОП-радио.
1: Ну как дела, как настроение, как вы там все? Как вчера футбол, что происходило, я не знаю, как сегодня не обсуждать то, что... И кто еще будет продолжать говорить, что там с Аргентиной что-то, кто-то кого-то протащил? Я не знаю, вчера чистейший матч, ни одного...
2: Ну, рассказывай, что было-то?
1: Ни одной судебной...
2: Помарочки,
1: да. Ни одного вопросика даже близко не было. Как они отыгрались, это просто феномен.
2: Как
1: не, я получил... 2-1. Да, я получил...
2: 2-1, Аргентина-Англия, да?
1: Да. Я получил огромное удовольствие, потому что я сначала, как всегда, не смысл так смотрел. Ну, знаешь, поскольку, ну, возят мяч, возят. Все началось, когда Англия забила первый гол. Аргентина такой прессинг врубили, что они просто показали. Ну,
2: занервничали, ребята!
1: Англия ничего не смогла этому противопоставить, хотя они припарковали автобус, как говорит там Дима, в своей штрафной площадке, через которую невозможно было пройти. Но, тем не менее, Месси нашел все лазеечки. Месси все придумал. Это просто гениальный игрок, на мой взгляд. Таких у нас... Ну, есть какое-то количество, да, но вот он один из них. Он один из гениев, который нашел все необходимые. Короче, впечатления очень крутые. Я не видел никак Англию, потому что если бы это была Англия-Испания, это было бы очень...
2: Странный финал.
1: Очень странный финал, то, что Испания бы атаковала, Англия бы парковала бы свой автобус. Да, и в данном случае атакующие показала, ну, то есть Аргентина, ну, и защищаться они тоже умеют. Поэтому... В воскресенье нас ждет очень крутой финал Аргентина-Испания, чему я, конечно же, очень рад, потому что и те, и другие показывают действительно классный футбол. Ну, я не скажу, что Англия там что-то плохое показала, конечно же, но забив один гол и так жестко сесть в защиту, что логично, в принципе, да, конечно.
2: Результат
1: стоило было удержать, но удержать не удалось. Есть фактор Месси, который ты никогда не можешь предугадать. И, короче, шикарные пасы, я считаю, там все он сделал. Ну, обе голевые — это Месси. То есть голы забили там другие ребята, которых мы фамилии пока еще не знаем, я отмечу.
2: Да.
1: Ну, я лично, да, другие-то знают. Там тоже крутейшие ребята. Короче, футбол сегодня обсуждаться будет. Если ты не в курсе, не смотрел, как ты, Наташка, я тебе вводные данные дал.
2: Все,
1: можешь с этими,
2: ну,
1: с этими рассуждениями войти с ноги в любую компанию и сказать: так, я все знаю.
2: Да.
1: Месси хорош, Аргентина, Испания.
2: Все.
1: Ну, посмотрим, какой будет
2: хороши
1: финал. Воскресенье ждем как никогда. Какие у тебя впечатления, можешь писать на WhatsApp 25037. Друзья, мы пока мы продолжаем слушать музыку в это солнечное утро.

0: Любое утро обозначать.
1: А, блин, нет, минус
0: 7 больше. Утра. 7 утра. И в этот момент.
1: Как минимум.
0: 24 минуты уже. Ладно, ну, околофутбольные, да, новости тебя интересуют, скорее
1: конечно.
0: Всего. И да, мы должны это обсудить, потому что, как ты думаешь, если в штате футбольной сборной есть гинеколог, это окей?
1: Ого!
0: Или что-то не сошлось по документам?
1: Что-то странно. А что это такое?
0: Ну ладно, такое несоответствие сборной Сенегала вышло. Оказалось, их футбольный врач, видимо, другого не нашли, был
1: специалистом
0: гинеколог. И об этом, как бы, ну, видимо, как-то, да, нам нужен какой-то врач. Есть у нас где-нибудь в Сенегале врач? Да вот он, говорят, врач. Все, будешь лечить сборную.
1: Он нам подходит.
0: Он такой, ну что, ладно, давай собирать инструменты там все, знаешь, что необходимое. Да, такое это... Короче, выяснили слишком поздно, футболисты тоже чухнули, типа, ну, мы тогда не будем, пожалуй, у него лечиться. Спасибо, не надо. И отказывались футболисты от услуг этого доктора.

0: факт с фактом, у сборной Сенегала по футболу был гинеколог. С другой стороны, могли ветеринара взять тоже. Что там, собак готов лечить?
1: Ну а что лучше, ты бы
0: лечить?
1: Что выбрал?
0: Я, гинеколог или ветеринара?
1: Да. Если тебе нужно было бы зашить рану.
0: Ну так подожди, гинеколог зашьет рану.
1: Но ветеринар тоже.
0: Ветеринар сошьет, как на собаке.
1: Это да, а тебе как надо?
0: Мне надо как на нежном,
1: красиво. Как на нежном,
0: человеке.
1: Прекрасном женском теле. То есть
0: да,
1: я тебя
0: да,
1: поняла,
0: да,
1: хорошо.
0: Теле. Вот так,
1: твой,
0: надо,
1: да,
0: аккуратненько,
1: по крайней мере,
0: красиво.
1: Так.
0: Тоже, скорее всего. Ладно, ну а какие еще варианты есть? Наверное, пришлось, ну а что, говорит, чем плохо? Говорит, ну, проверит там, что надо, если что, вдруг мало ли. И такие, да нет, не надо нам такого. Ну и ладно. Короче, поскандалили, да и вроде и не во враче там было дело, как выяснилось.
1: Все понятно.
0: Да, но футболисты предвзято относились к услугам доктора, сказали, нам что-то не подходит.
1: Давайте
0: хорошо.
1: Что-нибудь другое.
0: Скорее всего. Мы продолжим с классной музыкой, и если тебя это интересует, то впереди у нас очень классный трек, который называется, знаешь, как... «Среди счастливых людей» от Филатов и Кэррис. И это топ-20, пятая строчка. Через одну минуту.
2: Когда SkyMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyMore. SkyMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
3: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdien kartē randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
4: Впервые в Латвии международный турнир 3x3 «Хайп хоккей» с участием мировых звезд хоккея команд из 8 стран. Там вы увидите самые быстрые и зрелищные матчи, а также уникальные бои «Ice Fight» прямо на льду уже 18 и 19 июля в «Xiaomi Arena». Билеты на bilishservice.lv. Слушай утреннее шоу, участвуй в конкурсе и выигрывай билеты на 3x3 «Хайп хоккей».

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Погода в этот четверг, 16 июля, в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. В Латгало-Восточном визовом в течение дня возможна переменная облачность без осадков. Температура воздуха на всей территории страны составит до +24 градусов. Ветер северный до 3 метров в секунду.

0: Я же боюсь чему-либо верить.
1: Ну, что ты хочешь мне сказать?
0: Нет, новости в любом случае будут только футбольные, ты понимаешь
1: сегодня,
0: это.
1: Да, по крайней мере.
0: Ну а как ты хочешь, да?
1: Ясно,
0: Норвегия. Норвегия, про них пойдет речь. Потому что, ну, блин, невозможно. То Холланд ест и пугается своего отражения. Это правда или нет? Непонятно. То Холланд бьет в барабан, и все такие, да, это что, АИ или на самом деле? Ну, то есть, непонятно. Ладно, ну, вроде бил он там в барабан, они же там притащили все. Теперь, значит, кадры, как Норвегию встречают, и Холланд стоит с енотом и водкой. Енот держит водку. Что происходит вообще с Холландом, с енотами, с Норвегией, грибцы? Да просто какой-то... Ну, короче, самолет со сборной сопровождали истребители. Да, да, да, значит, таким кортежем. Значит, когда они прилетели, два фонтана таких из бронзбойтов пожарные им устроили.

0: устроили. В аэропорту прямо, да?
1: Да-да-да.
0: Холланд со своей сумкой очень странный. Какой такая, знаешь, шопер или что это вообще у него такое? Не, ну что такое?
1: Подожди, так он же какого-то суслика еще с собой притащил.
0: Это енот с водкой.
1: Да, вот енот. Потому что, да, везде появились мемчики о том, что когда мужа попросила заехать в магазин и купить какую-то декорацию домой, знаешь, да?
0: Короче, какие-то еноты, как. В общем, норвежскую сборную принимали 100 тысяч гребцов, енот и королевские истребители ВВС в воздухе. Масштабная гребля. Наверное, можно попасть сам в книгу рекордов Гиннесса как самую масштабную греблю среди вообще людей. Как хобби-хорсинг, да, только гребля. У них нету ни весел. У них нет ни весел, ничего, но они что-то гребут там, да. Гребля викингов, прямо на Дворцовой площади это все происходит. И обарабанил сам наследный принц, стоял вот в Норвегии и барабанил.
1: Слушай, ну у них прям праздник.
0: Да, конечно.
1: Несмотря на то, что результаты не такие. Хотя, кто знает, чего они ожидали сами.
0: Короче, да, и этот Холланд с енотом, с бутылкой водки, короче, сувенирный какой-то. Ну, это просто...
1: Ну, Холланд действительно стал прям звездой этого чемпионата мира. Я не знаю, как до этого такая же слава у него была.
0: Да,
1: ничего,
0: конечно.
1: Ничего удивительного. Это просто я вообще познакомилась с ним на этом чемпионате.
0: Эрлинг Холланд удивительный, ну, в том плане, что он, ему сколько, 24 года, да? Говорят, что он рос до 21 года, ну, так поговорим, ну, уже большой, высокого очень роста. Говорят, что он продолжал расти, потому что как-то он там питался. Он съедает невероятное количество калорий для того, чтобы...
1: Да, лосось отправили уже.
0: Да, да, такую мощь и силу, да. Он очень много, ну, в общем, он такой трудяга, который добился многого. Он очень мемный, он всякие разные, ну, странные, смешные действия.
1: Самое главное, что для спорта, я так понимаю, для футбола, заключается в том, что он совершенно, совершенно не показывает на поле то, что он весит столько, сколько он весит, и рост у него такой, какой он есть. То есть он бегает и летает, как будто бы он просто мелкий мальчишка.
0: Да, там как это, что летает, он бегает как Месси, например, тот же самый в свои, сколько, 39, да?
1: Но по соотношению роста и веса, как бы,
0: да, свою работу,
1: все считают, что он просто делает так. Потому что обычно ребята с такими габаритами просто...
0: Ну да, да, да.
1: Тут стоят, тут...
0: Парень
1: вот
0: мощный,
1: это.
0: Где надо, то он включается, где надо... Он мне больше, ну, его больше есть смысл с Роналду, конечно, сравнивать, да, который и верхние мячи забирает, и ударить может сильно поворотом обладатель, ну, просто феноменально сильного удара. Да и в целом, он, как говорят, что он как большой ребенок, у него он любит и подурачиться при всем при этом, и все остальное.
1: Да, у него, общем, там, кстати, история любви,
0: да,
1: такая прикольная тоже.
0: Да,
1: еще.
0: Да, вот этого
1: она
0: я не в курсе.
1: Она тоже занимается футболом, и они
0: свои
1: с детства...
0: футбольные новости, Наташа.
1: Да, и они с детства там вот вместе занимались чуть ли не на одном стадионе, там, и потом, и они долго дружили, а потом,
0: короче,
1: они уже,
0: да,
1: стали парой.
0: Естественно, он в центре внимания, естественно, вся сборная Норвегии в центре внимания, их все хвалят, встречают за их достижения и успехи, которые они, ну, все-таки для них это был удачный чемпионат, хоть они не прошли так далеко, как они хотели, но, тем не менее, это все равно отличный результат, так что встречали их поэтому достойно очень.

0: и драйв, и красивая мелодия. И артисты, это Эд Ширан, его все любят, Мартин Гаррикс, тоже прекрасный артист, поэтому коллаборация обалденная. Не менее крутые треки нас ждут и далее. Это уже местный наш исполнитель X-DaBass. Мареку привет огромный. Ну и, конечно, Рэй Хортон. Message in the Bottle. Трек, кстати, наш топ-20. Becky Hill и Outside of Love в ремиксе от Zerp. Это то, что мы услышим скоро, через 3 минуты на топ-радио. Оставайся с нами.
1: Jūti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam Baltie šampinjoni 250 grami 99 centi. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,79 € kilogramā. Biezpiena sieriņi magija dažādi veidi 40 vai 45 grami 29 centi. Rimi

0: информационный партнер ТОП Радио.
1: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 20 июля особые цены с Мего Драукс. Свиные ребрышки в маринаде 5,49 и печенье Светлана 5,49. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
2: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
3: Все, что я помню.
2: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.

0: давай, лето продолжается. Классно.
1: Я могу, знаешь, что тебе сказать?
0: Ну, давай.
1: Я тут, короче, мне просто, ну, наткнулся на очередную полезную рекомендацию. И одна... совет звучит следующим образом. Если в вашем офисе все стало, ну, слишком спокойно, слишком, ну, скучно даже, может быть, то кому-то просто нужно распечатать Excel-таблицу с воображаемыми зарплатами.
0: И просто типа, оставить случайно забыл, да?
1: Да, и оставить на принтере. Тут я подумала, что, наверное, это да.
0: Да будет срач, да, вот это вот?
1: Вот тут тогда все начнется. И покой нам будет только сниться.
0: Слушай, хорошая первоапрельская шутка, берите на заметку. Потому что, когда ты приходит 1 апреля, ты думаешь,
1: да,
0: ты
1: как думаешь, бы... Что, чего там?
0: Как бы подшутить, уже можно постфактум только. Как мы кого разыграли? А здесь вот надо такие записывать,
1: а
0: конечно.
1: А там бы адреску тебя бы отметили бы просто вот за еду.
0: Ну, типа того, что? Да, или там... Подумайте, да, распечатать в офисе шуточный лист зарплат.
1: Ну, я думаю, что GPT сможет подсказать, или любые другие искусственные интеллекты.
0: Да как выглядит лист зарплат, который мы никогда не
1: вообще,
0: видели, да?
1: Вообще, да, там же налоги, понимаешь, какие-то...
0: Или да, да, да.
1: Удержать или... за что-нибудь, за опоздание.
0: В конверте, графа.
1: Ну, это тогда да.
0: И тогда можно еще и присесть. Ладно.
1: Ну, это подсудное дело. Слава богу, у нас такого не бывает в нашей компании.
0: За первоапрельскую шуточку такую можно, да? Заехать. Ну, а что?
1: Это актуально уже в нашем мире. Уже шутки за шутки, уже все.
0: Разыгрывать так разыгрывать, как говорится. Ну и через 2 года, когда выйдет, скажет, это была первоапрельская шутка. А бухгалтер отсидел.
1: Да, вообще, знаешь, всегда интересно смотреть на выражение лиц коллег, которым ты напрямую задаешь вопрос про их зарплату.
0: Ну, ты знаешь...
1: Но многие не отвечают же, они не хотят отвечать.
0: Вопрос
1: считается
0: нетактичен, и я думаю, что... Кстати, а давай спросим.
1: Ну, разве нас это вообще когда-то интересовало?
0: Да. А давай спросим наших радиослушателей, какая у них... Нет, давай спросим, как действовать в ситуации, когда у тебя спрашивают вопрос, ну, типа, вот такой, да? Ну,
1: вот максимально
0: конкретно про работу,
1: или именно про деньги?
0: Именно про деньги, да. И ты не хочешь отвечать. Как в этом случае, ну, тактично уйти от такого
1: вот
0: вопроса?
1: Пока наши слушатели придумывают ответы, я тебе скажу так.
0: Что там придумывать?
1: Я замечаю так, что люди совершенно не любят отвечать на вопрос, сколько они зарабатывают, но с легкостью рассказывают, сколько они тратят.
0: И сколько это стоило, да?
1: Да, и сколько стоил их шкаф.
0: Да.
2: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 6. 6-я.

Оплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное морнинг-шоу на Топ-радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
4: Так, 16 июля уже.
5: Да, всем доброе утро, страна. Я сейчас тут в определенном разделе одного спортивного зала увидела тут бизнес-клиент. Да, и я такая, бизнес-клиент, у меня должен быть бизнес. Это знаешь, это ощущение, когда ты на бизнес-ланч переживаешь, что тебя все-таки выгонят, узнав, что у тебя нету бизнеса. И здесь примерно так же, что значит бизнес-клиент? Что, типа, что, я должна, чтобы моя фирма вот так...
4: оплачивала тебе,
5: да,
4: поход.
5: Да, Эндрю, договорись с начальством.
4: Наташка, когда Эндрю договорись, это не бизнес.
5: Это не бизнес.
4: Ты манипулируешь и раздаешь всем указания, ага, не имея никакой власти над людьми.
5: Блин.
4: Я понимаю, твои посылы во вселенную, конечно, иногда срабатывают.
5: И что, ты хочешь сказать, что это не
4: случае
5: работает?
4: Если я...
5: Подожди, подожди, Эндрю, это было слишком прямолинейно, я сделаю это другим способом.
4: Завуалируешь, да?
5: Конечно.
4: Откроешь ИП на мое имя.
5: Да, просто подпиши
4: здесь.
5: Просто подпиши, это конкурс.
4: Нет, ты пришел, да?
5: Конкурс для эфира.
4: Андрей, попросили автограф, там дети пришли.
5: Да, очень странно, в двух экземплярах.
4: Да, и на каждой странице. Пожалуйста, поставь свою подпись. А здесь пустота, ну ничего, я потом допишу.
5: Ой.
4: Слушай, а я гуглю сейчас 16 июля, это день благодарности морской свинке.
5: Да.
4: За что мы можем благодарить морскую свинку?
5: За то, что ее называют морской свинкой, хотя никакое вообще отношение к морю не имеет.
4: Отлично.
5: Я
4: да и к свиньям
5: не
4: ты
5: могла...
4: тоже не особо-то.
5: Я никогда не вообще... Да, что за название? Кто придумал?
4: А что, ну...
5: Какой-то пьяный пират?
4: Визжат они, как свинки, или как они там...
5: Ну, на свинок вообще не похоже.
4: Ничего там общего со свинкой. И с морем.
5: У тебя были вообще, нет?
4: А за что благодарить ее, вообще непонятно.
5: Да, ее даже сожрать нельзя.
4: В трудную минуту, да, это имеешь в виду?
5: В трудную можно. Итак, Боря, настало твое время.
4: Морская свинина, назовем ее так.
5: Да, немножко волосатая.
4: По-французски. Ну почему? Можно же очи. Ладно.
5: Там мало чего останется.
4: Да. У нас сегодня презентация песни. У нас сегодня подарки. У нас сегодня много музыки. И это все в один день в утреннем шоу на Топ-радио.
5: Да, поэтому... супер. А еще какие-нибудь, знаешь, вот такие наболевшие тему хочу поднять еще. Одну.
4: У тебя что-то болит?
5: Да.
4: Так ты к врачу
5: тогда. Заболела. Давай.

0: Mm-hmm.
1: Слушай, недавно задумалась. Тут была в магазинах, тут скидки различные везде. И, ты знаешь, я зашла в один магазин, там, знаешь, вот море одежды. Они все по каким-то скидкам, и ты понимаешь, что большинство из этого вообще никому не нужно. Они просто вот завалены. Ты знаешь, заходишь, чтобы вот запах от этих вот вещей непонятно, знаешь, что вот прям их море в прямом смысле этого слова.
0: Ну, я ты хватит по секондам ходить, нет, ну ты же ходи.
1: Нет, я по торговым центрам хожу,
0: в торговых центрах? Море одежды?
1: Да.
0: Никому не нужно, бесхозный?
1: Ну,
0: у нее срок годности нету, поэтому она что там, если моль, никак не
1: пойдет. Ты знаешь, это неправильно, потому что вот те самые новые коллекции, понятие новых коллекций постоянно нас стимулируют для того, чтобы мы что-то новое покупали. Это уже маечка уже не модная, у нее уже тут принт слишком большой, нам нужен слишком маленький и прочее.
0: Потом распродажи, и все распродается, разве нет?
1: Да, только ничего не распродается. Одежда намного больше, чем вообще могут купить.
0: Могут на себя надеть люди
1: именно, да, когда ты начинаешь смотреть, допустим, я вот там смотрю на свой шкаф, я понимаю, что ну, это неадекватно. Лето закончится через полтора месяца, у меня нарядов в 4 раза больше, я ничего не успею надеть, и в итоге, знаешь, ты там...
0: И среди них ни одного.
1: Чего?
0: Красного.
1: Купальника. Это да. Это мы найдем. Ну, к чему я? Смотри, ведется государственная борьба.
0: Обещаю.
1: С определенными такими, ну, там, бизнес-отраслями. Например, алкоголь.
0: Да.
1: Вредит вашему здоровью.
0: Все понятно.
1: Мы с ним боремся во всех возможных проявлениях. Там азартные игры, прочее.
0: Хорошо.
1: Я к чему? Я к тому, что я считаю, что вот с этим шопоголизмом, на котором зарабатывается... Ну, то есть, как говорят, на здоровье там людей зарабатываются деньги, поэтому мы будем бороться с алкоголем, будем повышать там акцизы,
0: на
1: прочее, ограничивать,
0: да,
1: и так далее.
0: На лудомании зарабатываются деньги, будем бороться.
1: Да,
0: понятно.
1: Хотя, опять-таки, тут сам человек выбирает, сам играет там и
0: прочее. Ты хочешь поставить шопоголизм в один уровень с алкоголизмом и лудоманией. Правильно понимать тебя?
1: В принципе, да. Но
0: все,
1: смотри, в каком
0: тебя
1: контексте. В контексте того, что вот это бесконечное количество шмот, да, которые нас вообще, ну, как бы я говорю, вот, призывают покупать постоянно. Во-первых, это же очень вредит, ну, природе. Все вот эти бедные, несчастные страны, где за 3 цента люди месяцами работают и чуют
0: ладно,
1: эти вещи.
0: Наташа, у тебя будет целых 2 часа, чтобы нас еще убедить, что
1: не
0: это
1: два,
0: серьезная
1: нет
0: проблема. Поэтому я понял, какое-то решение ты предлагаешь,
1: я
0: что
1: тому
0: делать?
1: Нет, смотри, я к тому, что это такое, знаешь, как бы вранье. Мы что-то там, мы что-то запрещаем,
0: да,
1: на государственном уровне, а все остальное игнорируем. Хотя это, допустим, сфера деятельности и этот бизнес, он, понимаешь, портит нашу природу намного больше,
0: ты
1: чем...
0: Ты думаешь, это хорошая идея, придумать новый запрет,
1: ну,
0: для
1: возможно,
0: нашего населения?
1: Ну, вот что нам еще? Вот я не...
0: Хорошо,
1: я, честно...
0: как ты это...

0: новые вещи. Все.
1: А если запрет?
0: Новая коллекция раз в 5 лет.
1: 3 майки в одни руки, не больше. Может, такое как-то такое? Вот, ну, чтобы людей ограничивать.
0: Да, давай подумаем.
1: Ну, ты же первая сядешь. Ты же первая попадешь под действие этого закона.
0: Я говорю, я жертва. Я жертва вот этого. Я понимаю,
1: не жертва,
0: что... А никто не пишет, а все говорят,
1: порядка.
0: Нормально. Нормально это.
1: Но покупала себе
0: тратить всю зарплату
1: джинсов
0: на шмотки.
1: Не очень целостных, весьма рваных.
0: С дырочками в разных местах.
1: С дырочками в разных местах.
0: Мы покажем.
1: Что ты покажешь? Разные места или дырочки?
0: Дырочки.
1: Хорошо.
0: Звучит хорошо.
1: Ты уже красный купальник показал.
0: Инстаграм,

0: Еще больше крутой музыки далее. Счастье есть, его не может не быть. Это Филат в Карс, DJ Groove. Все верно. Ну и супер новинка от Zerb. Metallic Lips называется этот трек. И на мой взгляд, он очень крутой. Если ты его еще не слышал, то через 3,5 минуты услышь обязательно на топ-радио.
1: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
2: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
3: Вау! Ничего себе предложение! Садовое кресло с подушкой 79,99. Аккумуляторная газонокосилка 249 евро. Садовые светильники на солнечных батареях всего 39 центов. Касину Кай. Предложение действует.

0: события, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.

0: момент. А, нет, Андрей по-прежнему работает. Он еще не уходит на пенсию, подождите, не волнуйтесь.
1: Ты хочешь в разный момент что-то объявить? Не-не-не.
0: А ребят, самое время поиграть.
1: Поиграть, и мы у нас впереди конкурс, и мы сыграем и хайп-хоккей 3 на 3. Это мероприятие, о котором мы рассказывали много, будем продолжать рассказывать, потому что уже на этих выходных состоятся эти матчи. Чем отличается 3 на 3? Это то, что у хоккеистов появляется возможность проявить себя технически. И мне кажется, это очень круто и своеобразно. То есть этого сильно отличает от обычного хоккея. И это тот самый хоккей, который мы видим уже в овертайме. Да,
0: что сейчас круто, в Риге состоится первый международный турнир 3 на 3. Вот такой хайп-хоккея. И я была до этого на различных матчах. Там приходит, покупаешь билет, куча народ, ты заходишь, смотришь один матч, в перерывах что-то успеваешь перекусить, хорошо, если... А тут совсем другой принцип. Билеты, мало того, что начиная от 25 евро, ты приобретаешь их еще на весь день. С 10 часов утра начинаются различные мероприятия и музыкальные конкурсы, музыкальное сопровождение, это все, говорите, мы для чего? Для того, чтобы люди уже начинали звонить нам на наш WhatsApp 250037.
1: На телефон звонить.
0: Да,
1: 250037, для того, чтобы принять участие в наш конкурс, который называется Wars Uzwars, в котором мы сыграем очень скоро, правильно?
0: А у нас уже есть.
1: Есть?
0: Да, ну, у нас
1: давай.
0: Есть. Давай сейчас тогда я попробую.
1: Оп. Алло.
0: Алло. Алло, а как тогда?
2: Доброе утро.
0: Все, доброе утро, Элита, мы тебя слышим.
2: Спасибо, я
0: так,
2: тоже.
0: Эндрю, а эту кнопочку маленькую нужно нажимать или

0: нет.
1: Да че, оставь в покое, пожалуйста.
0: Уже не нужно. Все, хорошо. Элита, мы справились со всеми важными моментами. А теперь остается только понять, знаешь ли ты вообще имена хоккеистов?
2: Ну, несколько знаю.
0: Несколько. Но этого достаточно.
1: Надо три назвать. И если у тебя получается, то тебе дарим два билета на пятничный хайп... Субботний, простите. Хайп-хоккей. Короче, я сейчас буду называть фамилии. Ты говори, как их зовут. Готова? Поехали.
2: Да.
1: Да. Дацук.
2: Как?
1: Дацук.
2: А, Дацук?
1: Да. Михаил играл много.
2: Олег.
1: Близко, но нет. Павел Дацук.
0: В этот момент множество звонков. Сейчас, Элита, прошу прощения, нам приходится принимать новые звонки, потому что есть люди, которые, видимо, знали.
1: Знают таких хоккеистов.
0: Привет, привет, тебя как зовут?
3: Здравствуйте, Руслан.
1: Руслан, привет. Ну, Дацука ты, наверное, знал.
3: Да.
1: Давай тогда сейчас тебе, ну, естественно, другие будут. Дарзинч.
3: Лаурис.
1: Да. Кросби.
3: Как еще?
1: Кросби.
3: Сидни.
1: Да. Ну и Буре.
3: Паша или Валера, их два брата.
0: Оба, ты знаешь и того, и того, да?
1: Павел Буре, конечно.
0: Ну, все. Тогда
3: а Валерий же тоже Буре есть.
0: Нам подходит любой из этих вариантов, честно говоря, потому что мы очень хотим подарить именно тебе два билета. Видишь, ты, по крайней мере, справился с тем, чтобы хотя бы уже самого первого назвал, второго, да еще и тут и третьего.
1: Да, но на наш правило 3-3 надо назвать, и этого достаточно. Я тебя поздравляю. Ты отправляешься на 3-3 хоккей. А какой твой любимый игрок?
3: Даже не знаю.
1: А ты вообще хоккей любишь? Ну,
3: да, люблю, конечно.
1: За какую команду
3: если
1: болеешь?
3: Если вы, смотря с какого чемпионата, или там из НХЛ, или откуда
1: возьми,
3: вы.
1: Давай возьмем с НХЛ, а что это тогда уж.
3: С НХЛ?
1: Да.
3: Ну, наверное, Саша Овечкин, все-таки легенда.
1: Ой, Овечкин, да.
0: Легенда!
1: Хорошо.
0: Ну, кстати, между прочим, там много легенд будет у нас тоже.
1: Да, кстати,
0: в эту субботу.
1: Потому что игроки, которые приезжают из разных стран...
0: Они лучшие из лучших.
1: И Чехия, и Словакия, и Финляндия. Ну, это и не просто игроки какие-то, а это игроки сборных, в том числе, да. И наши игроки во главе с Тралмаксом, я так понимаю, да, будут представлять нашу сборную Латвию. Там много тоже игроков. Ну, немного, там все из сборной Латвии. Будем болеть за Латвию. Может, кто-то будет болеть за какую-то другую страну. Ну, а самое главное, посмотрим классный хоккей 3-3 именно в этом формате. Да и плюс ко всему еще Ice Fight. Это драка по правилам ММА на коньках. Это что-то необычное, но это тоже наверняка будет интересно. Сходишь, расскажешь нам, как тебе понравилось.
3: Супер, спасибо.
0: Все, договорились. Будем ждать твоей обратной связи. Еще раз поздравляем.

0: Так, ну что?
1: Ладно, да, мы обсуждали по поводу некоторых сфер, которые, ну как, в обществе лоббируются, но при этом забывается почему-то про то, что они очень прям и загрязняют среду и вообще тоже ведут к зависимостям. Я говорила про шопоголизм как таковой, ну и вообще про большое количество вещей. Проблема того самого вот этого fast fashion. Да? Быстрая мода.
0: Мне такое ощущение, что проблема это как будто не очень проблема. Но ты продолжай, конечно.
1: Она, видишь... Да. Нет, а как ты она не такая серьезная? Ты представляешь? Ну, о чем мы часто... Вот,
0: а в чем люди... проявляется зависимость? Зависимость иметь больше вещей дома, зависимость что-то покупать постоянно или зависимость ходить по магазинам, просто что-то выбирать?
1: Нет, я тебе сейчас объясню.
0: Да, давай.
1: Fast fashion, что это такое? То есть различные бутики, магазины и прочее придумали о том, что что-то есть модное, а что-то есть не модное. И тот самый fast fashion, он достаточно быстро сменяется. Ты приобрел платье определенного фасона, ты в нем вышел два раза, ты был модным, классным, современным, и тут вдруг уже буквально через месяц выходит новая коллекция, и она совершенно противоположная. И такое вот то, что у тебя было, это уже не модно.
0: То есть это буквально вопросы недели, да? Там?
1: Ну, пара месяцев. Окей. Пара месяцев, да? То есть это не так, как было раньше, когда там наши мамы еще говорили, есть смысл приобретать прям дорогие вещи для того, чтобы их прям носить. Вот я годами их носила и так далее. Сейчас, если ты носишь одну и ту же вещь годами, это вообще никто не понимает. Да,
0: может, тогда есть смысл тогда приобретать дешевые вещи, носить их два дня и выкидывать,
1: да,
0: и приобретать
1: новые? Именно так. Поэтому это и создало то самое движение fast fashion. Когда ты приобретаешь, ты постоянно приобретаешь, ты надел несколько раз, после чего ты это все выкидываешь. Из-за этого огромнейшие объемы текстиля и вот этих отходов, которые никому не нужны.
0: Выбрасываешь. А на тряпочке?
1: Ну какая там тряпочка? Нет. Ну ты что, никто там
0: тебе
1: уже никакие...
0: У меня всегда так было. Ну, любая вещь тебе потом впоследствии служит еще какое-то время тряпочкой. Потом, нет, сначала подстилкой.
1: Ну, Андрей, ты
0: вспомнил
1: вообще...
0: Сначала подстилкой, потом тряпочкой.
1: Свои
0: потом...
1: отношения. Не, нет, это...
0: Потом
1: это
0: ты тоже... уже цепь на мотоцикле протираешь.
1: Ну
0: ей.
1: Вот это, понимаешь?
0: И когда она уже черная...
1: Андрюш, я понимаю, это в твоем случае, когда вот я тебе последние 6 лет вижу в одной и той же майке, я понимаю, что она действительно потом, она уже тебе природнилась, она уже такая близкая к тебе не только к телу, но и вообще в твоем быту, поэтому она как раз-таки отправится на ту самую тряпочку. Ну сколько тебе этих тряпочек надо? В итоге получается, что количество вот этого вот, как ты и сказал, что ты сам подвел к тому, что вот этот fast fashion, да, он давит на всех нас, но... Смотри, я просто к чему. Наверняка есть люди, которые бросали пить. Ну, среди нашей аудитории. Ну, правильно? Ну, которые поняли, что есть некоторые проблемы, нужно подвязывать. И они сталкиваются с давлением со стороны общества. Когда уже не то, чтобы там, знаешь, на тебя прям с рекламного плаката смотрит какая-то женщина и говорит, а сейчас зайди, пожалуйста, в магазин, тут скидка тебе... Нет, ты приходишь в компанию, и на тебя уже давят конкретные люди, которые говорят, да ты чего?
0: Да
1: мы
0: же...
1: когда встретились вообще с тобой раз, вообще в какой-то давай-давай. И ты такой, ну я же не хочу, я же вот с этой зависимостью борюсь. Точно так же происходит
0: один раз ничего не будет.
1: С шопоголиками.
0: Да ладно.
1: Который пытается отказаться от этого всего, и ты приходишь, и тебе говорят, ой, так слушай, так этот оттенок уже не модный. И
0: ребят,
1: такой,
0: есть ощущение, что Наталья выдумала проблему, или все-таки мне только так кажется? Напишите на WhatsApp 25037, да, ну ты готовь аргумент. Нет, я к тому, что окей, мы тебя
1: нет,
0: выслушали.
1: Мы даже с девчонками обсуждали. Смотри, ты выложил две фотографии в одном платье в Инстаграм, такой, все, ну я больше не могу его носить. Ну как я его надену? Надо

0: Бендиа и Мод и Шаде, и это все хит номер 3 в нашем хит-параде. Сразу два трека услышим из топ-20-ки. Эйва Макс и Биа, также Энерджи. Она пока завершает нашу 20-ку, но она туда только залетает, только попадает, поэтому все у нее впереди. Главное, что если надо голосовать на сайте topradio.lv. Через 2 минуты именно с этим треком мы и продолжим.
1: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
2: 11. jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējošos dzērienos un desertos. Izbaud vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no pulksten 10. nāc uz Gunāra Astras ielu 17.
3: Когда SkyNMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNMore. SkyNMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
4: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Впервые в Латвии международный турнир 3x3 «Хайп-хоккей» с участием мировых звезд хоккея команд из 8 стран. Там вы увидите самые быстрые и зрелищные матчи, а также уникальные бои «Ice Fight» прямо на льду уже 18 и 19 июля в «Xiaomi Arena». Билеты на bilishservice.lv. Слушай утреннее шоу, участвуй в конкурсе и выигрывай билеты на 3x3 «Хайп-хоккей».

0: Ну так, говоришь, fast fashion. Вот как fast fashion работает, смотри.
1: Давай. Я, например, водитель. Даже последняя майка у меня идет на тряпочке, потому что надо протереть машину. Туда-сюда. Никогда не выбрасываю, тряпочка всегда должна быть.
0: Тряпочка, Наталья, должна
2: тряпочка,
0: быть всегда.
2: Тряпочка, тряпочка, однозначно. Слушай, про это вообще. Да, ты вот, пожалуйста, тут еще тоже мнение наших слушателей, я полностью согласен. А, тут уже стержень необходим, да, ну, это уже проблема для человека. Например, то, что с одеждой, да, что вот это модные тренды, они на нас как бы давят. А, он говорит, так же и с алкоголем. Меня фиг заставишь пить, если я не хочу. А не хочу и почти всегда. Вот так вот. И тут не катит. Ты меня что-то, ты меня уважаешь, не уважаешь. Так, понятно, это все. Я говорю о том, что с этим давлением общества мы сталкиваемся в тот момент, когда мы от чего-то отказываемся, от чего-то, что общество нам навязывает.
0: Ну, я да? каждый раз, мы уже сколько раз поднимали этот вопрос, да, и каждый раз вот, это удивление, когда ты приходишь, тебе говорят, так, ну, давайте выпьем, говоришь, я не пью.
2: Да.
0: И спрашивают, а что случилось?
2: Ты болеешь?
0: Да, типа, а почему должно чтобы что-то случиться, чтобы я не пил? Ну, как
2: слушай,
0: бы, это должно быть все
2: а
0: наоборот.
2: А насколько разные вообще бывают, и наверняка ты сталкиваешься, типа, ой, ну ладно, ну с тобой тогда так и так весело, когда вот так да, выпьешь. Да. И начинается давление. Тут разное. Тут не тут да, конечно, это
0: нет,
2: не говорит о том,
0: так
2: что
0: это эгоизм
2: стержень.
0: В чистом виде.
2: Да.
0: Люди требуют, чтобы ты был веселый для них.
2: Да, да.
0: А я хочу быть
2: так.
0: трезвый для себя. О чем проблема? Но...
2: Проблема в том, что не так просто. Ты...
0: Что я предпочитаю быть веселым для них? Это да.
2: Это твоя работа. Веселись. Кстати, почему ты пьешь с понедельника по пятницу?
0: Не знаю.
2: Это неприлично. Это вредит вашему здоровью. Сегодня мы как раз-таки говорим про то, что очень важно держать тот самый стержень, да?
0: Давай,
2: как?
0: Давай уточняю уже, раз уж ты начала такие шутки шутить, да. Потому что многие так и подумают, как ты сказала.
2: А ты сколько шутишь про меня, что я все время
0: говорить,
2: прикладываюсь?
0: Что Наталья, клевета и Наталья — это абсолютно идентичные понятия. А то, что ты прикладываешься...
2: Да, эту шутку можно оставлять. Это люди, слушай, подумают, неважно. Ты тогда говоришь, что я тоже не пью. Я не пью, Андрей не пьет. Представляешь?
0: Нет, я сказал, прикладываешься. Я же не говорил, к чему.
2: Хорошо. Так, теперь, чтобы вы понимали, что это не только я тут сейчас будоражу неожиданно говорю о том, что ой-ой-ой, общество давит на меня, что я должна приобретать новую кофточку. Нет, это все работает, ну, вот маховик раскручен настолько, что сейчас уже Евросоюз ввел новые законы. Мы посмотрим о том, как они начнут работать. А это именно на то, что крупные модные

0: компании, да, и магазины, теперь им запрещено отправлять нераспроданный товар на, ну, и сжигать, на утилизацию. Потому что как сейчас работают магазины?
1: Но они утилизируют для того, чтобы завести новый товар,
0: да,
1: и быстрее.
0: Да, мы не продали, все, без проблем. Хорошо, мы сейчас вот это все утилизируем, да, пускай.
1: Лишь бы это не продать, ну, чтобы лишь бы это не досталось людям, да, потому
0: конечно.
1: Что и тогда, купив вещь прошлого сезона, они не будут покупать вещь нового.
0: Ну, именно, да, все так и работает. И теперь ввели этот закон, посмотрим, как он будет работать.
1: То есть запрещено, что... то есть они должны это все равно распродать, правильно я понимаю?
0: Да.
1: Когда его ввели?
0: Буквально недавно.
1: Есть вероятность, что...
0: В этом году. То есть я думаю, что еще...
1: Шмотки подешевеют, и мы еще больше
0: будем
1: покупать.
0: Слушай, а я не знаю, как они будут это делать, либо вот посмотрим, как они будут из этого выкручиваться, но запрет такой сейчас уже введен, и начнут наверняка появиться какая-то структура, которая будет за этим следить, потому что масштабы того, сколько оставалось того самого хлама и текстильных отходов, это просто для нашей планеты какой-то ужас.
1: Вообще плевать на тренды, пишет наш радиослушатель. Покупаю одежду, которая нравится и удобно, и ношу до дыр.
0: Это тоже, слушайте, друзья мои, это все, если начинать копаться и говорить о том, что, ой, я ношу то, что мне нравится. В итоге
1: тебе нравится то, что тебе навязали.
0: Да, то, что тебе навязали, то, что уже в свое время придумали Gucci, потом своровали другие бренды, и сейчас ты их покупаешь. Ты покупаешь конкретную коллекцию.
1: Ты цитируешь сейчас Миранду Присли, да?
0: Да.
1: Я
0: поэтому
1: понял.
0: Это ты и думаешь, что ты живешь вне всего этого контекста. Нет.
1: Хорошо. Если вы думали, что на этом все остановится, и мы закончим, и вот так вот это все подытожим, что да, все. Вот это ничего не закончится, ребят. На следующем часе у нас есть к нам присоединится гость, который...
0: Но гость придет с песни, начинает.
1: Но это тоже неразделимые понятия.
0: А, кстати,
1: они сначала в моде,
0: узнаем,
1: а потом и поют.
0: Да.
1: Алина Келлер у нас будет гостя в следующем часе, ребят.
0: И мы, Алина, узнаем, как работает этот закон,
1: да,
0: потому что она знает.
1: Мы выясним, может быть, она в курсе. Ну как, фэшн-блогер должен быть в курсе, как-никак.
0: Угу.
1: Но фэшн-блогеры сейчас и поют, поэтому презентация песни Алины Келлер у нас скоро. Также собираем дорожную информацию, если что-то происходит на дорогах, ты нам обязательно рассказывай. И я думаю, что самое время рассказать о том, что у нас немножко попозже. Сначала классная песня, она танцует под шатер. Ну да, да. Все немножко все скомкано, да.
0: А я думаю, маячок, ты не знаешь.
1: А куда она делась? Поехали.

0: 1,5 litri, 1,19 eiro. Rimi.
1: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
2: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl арбузы 1 килограмм 69 центов. Сливочное масло 200 грамм 99 центов. И свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. Lidl стоит того!
3: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
4: Цена лом в магазинах «Юск». Чистка склада. Скидки стали еще больше. Экономьте от 20 до 80% на избранных товарах. Мебели для дома и сада, матрасах, домашнем текстиле и многом другом. Покупай также на «Юск.ЛВ».
5: Исце лило лому сава «ЛВ». Лидз 21 июлием 180 грамм пилн пена без пена.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Так, что ж, начало нового часа. На календаре четверг. 16-е пока что еще. 6 июля.
4: Я в предвкушении почему-то. Так, Эндрю, продолжай. Что?
3: А что тебя интересует? Мы сразу с пылу жару?
4: Ну, конечно.
3: Тогда доброе утро, гости.
4: Доброе утро.
3: Привет, Алина.
5: Привет.
3: Здрасте вам. Так, что ж.
4: У нас в гостях еще и Алан Шум. Это композитор и аранжировщик, правильно?
6: Да, привет.
3: Так, с ним мы разберемся попозже.
4: Ага. Во-первых. Слишком много общего у вас оказалось.
3: Тут есть о чем поговорить, как говорится. Значит, так, Алина, ты опять поешь, да?
5: Опять?
4: Ты не сдаешься.
5: Я не сдаюсь.
4: Ты не сдаешься.
3: Что происходит? Зачем? Ну ладно. Вопрос риторический, можешь не отвечать. Ты принесла песню, и мы просто...
4: Но она очень летняя. Уже по названию видно, что название «Море».
5: Песня вообще-то нашла меня, я ее не искала. Я как и хотела выпускать раз в год песни, так я и стремилась к этому. Это получается вторая.
4: Кто-то тебя сбил с ног? Я так понимаю, что это Алан?
5: Нет, это автор текста, именно Александр. Он.
3: Ты?
5: Да, тут два автора. Тут автор музыки, автор слов.
4: А,
5: это два разных человека.
4: Более профессионально уже получилось, да? То есть
3: кто автор музыки тогда? Ты?
6: Александр Шуриман такой есть у нас в Латвии человек. Творческий тоже.
4: Но вы его не взяли, вы, да, решили всю славу забрать себе, правильно?
5: Да. Не захотел. Он сказал, что он не публичная личность, и пусть со мной идет Александр.
3: Поэтому мы сейчас... Александр Шуриман. Александру, давайте ему позвоним. У тебя не публичная личность. Мы его уже тут в нашу страну представили. Хорошо. Автор текста Алан Шум, правильно?
6: Шуриман, автор текста, музыка,
3: автор текста, все, да. А песня «Море», потому что, ты говоришь, раз в год...
5: Ну, раз в год лето.
4: Балтийское окунуться можно.
3: Многие раз в год бывают на море, ты раз в год выпускаешь песню про море.
5: Ну, смотри, это уже второй раз, но на самом деле песня «Балтийское море», но мы ее сократили до «Моря».
3: А, да. Потом просто «Мо».
5: «Мо».
4: Кстати, да, это по-модному сразу же.
3: Да, что, я на «Мо».
5: Да. По-молодежному.
3: Ну, типа того. Хорошо, ну мы давай послушаем, чтобы... Подожди, она вышла уже?
6: Нет, пока.
4: Нет, она только у нас.
6: Это прям свежак, прям у вас презентация.
3: Скидывай, а что, как
4: мы будем слушать? А я тебе скинула, мой дорогой.
3: А все, я стер.
4: Вот я стер. Ну ладненько, до свидания. Сразу же смотри, Наталья Г. отправила себе на WhatsApp.
3: Места нету на жестком.
4: Я вижу. Ты просто боишься открывать те файлы, которые тебе Наталья Г. присылает.
3: Это странно. Презентация,
6: давайте,
3: друзья,
6: поем вместе.

0: мы премьеру сейчас слушаем. Я правильно понимаю, это еще нигде не звучало, и это нигде не было презентовано, верно?
1: Да, это эксклюзив специально на топ-радио.
0: Мы поздравляем тебя, Алина Келлер. Это,
2: спасибо. Да, ну, это... Ты молодец. Во-первых, ты выпустила трек достаточно вовремя. В июле про море все логично, знаешь? Да. А то часто бывает, что... все, песня про море в декабре.
3: Но начинается
0: она заранее. Выход релиза, да, типа? Да. Или у тебя сейчас может затянуться, да, она же еще не вышла. Я правильно понимаю, она, что ну, в процессе релиза?
1: Да, но, это... но должна уже выйти к выходным на все площадки.
0: А, вот сейчас так все быстро, да, в нашем цифровом мире?
1: Ну, да,
0: хорошо.
1: Можно все
0: не надо ждать два месяца релиза. Ну, ладно.
2: Алин, расскажи, как эта песня вообще до тебя дошла, к тебе попала.
3: Это стечение обстоятельств.
2: Я ее
3: не искала.
0: Шла я по морю.
3: Нет, ну на самом деле я просто познакомилась с Александром, автором текста, в баре. Мы разговаривали,
0: так,
3: нас
0: так,
3: познакомили.
0: 18+.
3: Мы стояли, разговаривали почему-то про брекеты, так как он занимается тоже этой стезой.
2: Брекетами?
3: Ну, он делает такие вставки.
1: Он зубной техник.
2: Ничего себе! Сочетание! Слушай, это все люди в Латвии, по-моему, творческие. Потому что ты, ну,
0: подожди, зубной техник, а ты кто, Алан Шум? По профессии.
1: Господи, да я, можно сказать,
0: короче, фрилансер. Музыканты в этом участвовали хоть какие-нибудь?
3: Там в беседе
0: настоящие.
1: Нет, там меня сначала не было. То есть там есть Александр Шуриман, я тоже Александр. Чтобы путаницы не было, она сначала познакомилась с автором текста, и потом он направил ее ко мне уже.
2: Уже как композитору.
1: Да.
2: А ты сказала о том, что тебе Саша прислал эту песню. Он прислал тебе текст как стих? Как ты?
1: Нет, там была демо-версия.
2: Демо-версия, это он на WhatsApp напел, типа, короче, там будет вот так, море, вот так?
1: Ну, там нет, там сейчас используется с, как это, ИИ, знаем, Суно, то есть он сделал как такую демо-версию с ИИ.
2: Он говорит, хочу такой примерно, вот я вижу для тебя такой примерно трек, он отправил.
3: Но он ничего не видел, я

0: просто начала говорить, мы как-то зашел разговор, я говорю, а кто ты по жизни?
1: Правильно,
0: он сказал.
2: Алина так начинает диалог, а ты вообще
0: не сразу начинаем с важного.
3: Он сказал, слышь, ты кто ты по жизни?
1: Кто ты по жизни? Чего у тебя? Я по зубам вижу, что ж ты зубные брекеты, ты откуда взял? Давай.
0: Не, ну мы как-то так нормально стали разговаривать, без всяких, и он говорит, я вообще песни пишу. Я говорю, а я певица.
1: Нормально. У тебя тоже все нормально?
3: Нормально. Мы нормально
0: поговорим. Вот такой был разговор.
2: Вы в этот вечер друг друга уважали?
0: Да.
2: Я поняла.
1: Потому что в другой вечер обычно никто никого не уважал.
0: Нет, ну мы стояли просто, я вообще даже ни о чем не думала, и он мне на самом деле в эту же, то есть в эту же ночь, ну получается, в эту же барную ночь, он присылает мне эту песню, и я ее на утро только вижу и думаю, господи,
2: да.
0: Зачем?
2: Зачем? Я раз в год выпускаю песню, что
0: зачем ты испортил мне план?
1: Это самый частый вопрос сейчас у нас на WhatsApp после прослушивания твоей песни.
0: А, да? Зачем?
1: Я шучу, нет, конечно.
0: Потому.
2: Хочется, мне и Саше хочется.
1: Всем понравилось, одни лайки прилетели, все в порядке. Песня классная, песня про, ну, не будем там... Песня стандартная летняя, вот так назовем ее, да? Море, пляж и еще и Балтийский. Это все, о чем...
2: Все крючки задействованы.
1: Задействованы, да.
0: В этот раз не страдаем, в этот раз светлая голова.
1: Отлично.
2: После бара как раз, да.
0: Нет, после бара, кстати, она не светлая.
2: Нет, в баре как раз к нам проговариваются все проблемы, знаешь? А потом на утро такой, то все, классно. Так сегодня воскресенье, можно на море, правильно? Под отличный трек.
0: А такой легкий, знаете, это немножко отсылка, наверное, 2000-е. Ну, мне кажется, что это такой вообще сейчас тренд на такую моду, да. И в целом, я же как бы стилист. Я все совмещаю. И эта песня нашла, конечно, человека, того самого, который, наверное, ее преподаст качественно и красиво. Потому что сегодня выходит рилс также в Инстаграме у меня визуальный. Я больше визуализатор. Мне нравится петь, но мне нравится это все упаковывать в очень красивую конфетку.
2: А как происходил весь процесс? То есть сначала тебе Александр прислал, да, потом ты говоришь, ну хорошо, я готова, да, впрыгнуть в этот морской вагон. А далее он говорит, хорошо.
1: Нет, нам честно говоря, хочется сказать,
2: важный человек, Алан Шум, он как композитор подберет.
1: Или что там подбирать? Он должен... нет, это спасибо, что не ИИ, хочешь сказать, да? Потому что я так понимаю, что все равно это используется, все равно все этими технологиями пользуются, но многие не заморачиваются, типа ребят, как мод, да, которые хор спел искусственный интеллект, пусть она танцует под Шаде, так и будет. И мы теперь вынуждены это слушать, черт побери, же, ну, если это хит, да? В вашем случае вы переписали все, что он напел там этот, ну, переиначили, правильно?
3: Ну, да, но какие-то элементы все равно мы, как бы, получается, получили идею от ИИ, ее развили как бы.
1: Ну, так
3: то
1: я думаю...
3: То есть это сейчас очень, кстати, такое часто используется.
1: Абсолютно не удивлен, что именно так сейчас оно и делается, да, потому что накинуть тебе какой-то мотив, да, и какое-нибудь направление, в котором думать, ну да, правильно, генератор идей, вот то, что для чего мы его используем. А дальше уже просто все переаранжировывается живыми инструментами, ну, или там какими-то электронами, да?
3: Да, перебивается, можно так.
1: Перебивается, Наташа. Это то, что ты делаешь постоянно в эфире.
3: Битмари так говорит.
1: Да, ты битмарь, что ли? Не понял сейчас этого. Ребят, ну что, будем желать удачи в этом случае, да, там, больших творческих успехов. Раз в год, через год ждем тебя следующим летом с новым треком, да, я понимаю?
0: Ну нет, у нас тут наклевывается что-то.
3: А, кстати, да.
2: Ладно,
3: мы откроем тайну. Опять эксклюзив. Мы, короче, готовим дуэт.
2: После того, как... Так вот.
1: Так, я записал. Что там Суна нагенерил вам?
3: Это не Суна, это, кстати, очень старая песня, которую просто я решил реанимировать. Сейчас вообще возвращаюсь к чему-то старому, такому, чему
1: но уже... только не Крабика.
3: Не-не-не, Крабик уже все вышел, уже работает. Спасибо. Сам по себе.
2: Приносит славу. Так подожди, это тогда какая-то из... Ты вообще расскажи, как давно ты занимаешься музыкой?
1: Кто из них?
2: Алан, я к Алану обращусь, у нас с ним зрительный контакт.
1: Я понял, я просто не вижу, на кого ты смотришь. Алан Шум, давай, рассказывай, как давно ты занимаешься...
2: Расскажи про себя, про то, что Алина, да, занимается не так давно, мы знаем.
0: Я давно вообще-то.
2: Но потом был слишком большой, да, был слишком длинный перерыв. Что у тебя с творческим, с творческой работой вообще?
3: Так, у меня, наверное, где-то 22 года я, наверное, занимаюсь. Была пауза, потому что я в какой-то момент начал пародиями заниматься. Снимал видео, перепевал песни.
2: Больше в юмористическом варианте, да?
3: Да. Ну, я брал известные...

0: классные песни. И...
1: Как был твой псевдоним?
0: Тогда был Avexire.
1: Avexire, типа, да, точно.
0: Типа Александр, там переделанный в Avexire. Потом...
2: Типа пародия, первая пародия, там пример пародии.
1: Да. Выходили нетленочки такие, как Носа-Носа и что-то там...
0: Я много есть пошлого, матерного там.
2: А то, давай... есть, так... то есть ты был
1: такой, а что-нибудь из нематерного, что там было, эфирного, скажем?
0: Ой, сейчас бы вспомнить, господи.
1: Ну давай, я тебе напомню, у тебя... Подожди.
2: Сразу видно, этот... что Андрей поклонник твоего творчества.
1: Я был, да-да-да, я был подписан. Я помню эти все пародии, они были классные.
0: А, подожди.
1: Да что? Я сейчас тоже не вспомню. Я только Носа-Носа вспомнил. Ай, усатый, там.
0: А, да-да-да.
1: Ай, усатый, этот. Ну,
0: потом эти Драгостадин Тей, там что-то Брейся Флекс, этот песня.
1: Брейся флексом,
0: ё-моё-моё, что-то там такое. Какие-то были смешные. А, вот это...
1: А можно это найти в интернете еще?
0: Надо посмотреть, да, зайди.
2: Я думаю, посмотри. Что сейчас Алан думает, к сожалению, можно. Как большинство из нас, к сожалению, в этом чертовом интернете можно найти все. Ну, смотри, тут нам все приятное.
0: Мне просто все вспоминается, все неэфирное сейчас.
2: Я понимаю.
0: Там столько... Самое интересное, что чем похабнее я делал, тем народ больше всего с этого перся.
2: А, тем больше нравилось?
0: Ну, это да, да.
1: А, так вот, я вспомнил. У носа, усы носить не надо. Ай, усатый.
0: Эдик,
1: назовем это так.
2: Эндрю, как класс. Ты любишь, конечно, такие штучки.
1: Трешак всякий? Да, есть такое.
2: Слушай, это вообще, вот что-что, я думаю, Андрей, тебе тоже нужно будет когда-нибудь сделать отдельную рубрику, знаешь, не вошло в эфир.
3: Мои любимые хиты.
2: Да, не вошло в эфир.
1: Я нашел по радио на Firestarter, называется «Простата».
0: А, вот, да. А моя простата, бедная простата. I'm a firestarter.
1: Она цензурная, кстати?
0: Ну, так, в принципе, да. Там такого там матерного ничего нет. Но как
2: ну,
0: бы там...
2: давайте!
0: Нифига себе, на топ-радио.
1: Я перемотаю.
0: Кстати, есть клип, снимали на Югле.
1: Я его вижу.
0: Ну, это как бы, смешно. Это можно сказать обращение парня, который мучается с простатитом, к врачу, как бы там так описывается вся эта песня.
1: Слушай, что
4: же? И теперь уролог, это второй папа. А моя простата, бедная простата.
0: Там была еще классная строчка. Застудил когда-то.
1: Вот это творчество, ребят. Вот это грусть.
2: Обалдеть, Алан, ну все.
0: Ждем тебя с сольным концертом на топ-радио.
1: Такие хиты, как «Простата» и как, да. Ладно, ну что ж, ребят, давайте. Вы как бы творческие люди, творческие со всех сторон. Ну, как бы всегда. И пародии прекрасно получаются, песни прекрасно получаются. Да и в моде вы разбираетесь оба, как я понял.
0: Так что идите домой.
2: Да, а самое Спасибо. Главное, что каждый из вас не может не творить, поэтому да. Мы продолжайте заниматься этим. Ну, ждем тогда ваш дуэт.
1: А мы ждем все, что вы творите. Мы всегда ждем все, что натворят наши слушатели, наши друзья. И спасибо, что приносите свой
2: творчество. Желаем вам удачи. Да. Спасибо большое. Спасибо.
5: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
6: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Булецимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Булецимс АБЦ.
7: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
8: В магазинах Lidl текстиль для твоего идеального отдыха и уюта. С 16 июля постельное белье от 7 евро. Трикотажная простыня на резинке от 4 евро. И пижамы для женщин или мужчин всего 5 евро. Lidl стоит того.
9: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
10: Akcija līdz 9. augustam.
11: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Lidl. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде

0: чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
1: Вау! Ничего себе предложение! Виниловое покрытие для пола 33 класс 5,5 мм 12,49. Стул Домолетти до столовой комнаты 19,99. Кухонный смеситель всего 19,99. Кассинукай. Предложение действует до 20 июля в магазинах Кассинукай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
2: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
3: Все, что я помню.
2: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 20 июля особые цены с Мего Дрогс. Свиные ребрышки в маринаде 5,49 и печенье Светлана 5,49. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.
5: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Детралекс. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Детралекс в день. Рекламодатель Сервье Латвия. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
6: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
7: No 15. līdz 28. jūlijam saldējums Drūva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.

0: Ладно, все ссылки отправлены всем, кто запрашивал. Есть, да-да-да, ну, есть как бы нюансы, что всякий трэш привлекает внимание к публике нашей в том числе. Спасибо,
1: что,
0: ребят.
1: Что значит публики наша, а тебя не привлекает?
0: Ну, конечно, поржали все,
1: любитель,
0: да.
1: Самый главный любитель трэша вообще.
0: Ну, не то чтобы прям любитель, ну да, да, есть что. Я говорю, я был поклонником в одно время вот этих всех пародий, это было смешно, но сейчас уже, наверное, меньше, менее актуально, и сейчас уже нечего пародировать. Раньше вот прям было вот такое, знаешь, что хочется, хотелось вот смотреть как бы все всевозможные вариации какого-то хита. Сейчас хиты, она танцует под шаде. Не, хорошая песня, я не спорю. Но
1: нет, сейчас,
0: что там пародировать?
1: Нет, сейчас все эти пародии перешли в то, что берут просто аудиодорожку и под них уже делают юмористические рилсы. Ну, типа, как ты не ожидал увидеть эту ситуацию там с другой стороны и так далее. Мне кажется, сейчас в это ушло. Нет?
0: Хотя, как бы я сам сказал, что там пародировать, а потом, сколько вариаций есть? Она танцует под шафе. Она что-то там...
1: Все, точка, Андрей, твоя фантазия на этом и закончилась.
0: Нет, там что-то про шаурму еще было. Давайте все вариации. Она танцует под шаде. На WhatsApp 25037 присылайте. Мы сейчас почитаем. Ну, а также мы еще поиграем в конкурс. У нас он предусмотрен для того, чтобы подарить два билета.
1: У нас есть вопросики, которые... Вообще, короче, легкие. В принципе, давай так. Честно, нужно угадать просто. И если правильно угадываешь, то ты получаешь два билета на Relive Fest. А именно, это рэп-фестиваль, самый крупнейший в Латвии, который состоится уже 8 августа. Два билетика.
0: Очень скоро. На волнах Топ Радио. Оставайся с нами. Готов свой телефон, если хочешь поучаствовать.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде в этот четверг, 16 июля, в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. В Латгало-Восточном Визом в течение дня возможна переменная облачность без осадков. Температура воздуха на всей территории страны составит до плюс 24 градусов. Ветер северный до 3 метров в секунду.

0: Так, ребятки, ну что, время разыграть два билета на Relive Fest, правильно, да?
1: Именно так, 8 августа, это, соответственно, на Wundersalle, это рэп-фестиваль, поэтому ну, давай, билеты можно приобретать на ticketshop.lv, если что.
0: Да, это на сцене появится и Моргенштерн, как хедлайнер, Платина, Лил Кристал, Лил Морти, Лил Платина и Лил Кристал, как мы выяснили, одноклассники из 13-й школы,
1: Рижской. Да, средней Рижской, ага.
0: Лил Морти, Флэш, это, я так понимаю, что Судорогу Сердц. А, короче, и местные, и не местные исполнители. Все вместе на одной сцене. Прусакс, да, известный. И некто, диджей Мишкин, должен это все сопровождать музыкальным рядом уже диджейским сетом. Два билета на это мероприятие у нас есть. Конкурс несложный. Три вопроса и три ответа «да», «нет». Нужно ответить верно на все три
1: и стать обладателем. Если ты ошибся, ты можешь вообще перезвонить и еще
0: без
1: раз.
0: Без проблем.
1: Такой правильный
0: телефонная
1: ответ,
0: линия 250037. Первый нам дозвонился кто?
2: Марина.
0: Марин, здравствуй. Привет. Как дела? Чем занимаешься?
2: Вот хочу выиграть билеты.
0: Это хороший, да, хороший план. Мы тебе желаем удачи. Три вопроса, как мы уже сказали, и первый из них будет касаться, все вопросы будут касаться трех артистов. Моргенштерна, Платины и Лил Морти, правильно?
1: Именно так. Мы говорим про их творчество, их музыкальные композиции, их треки, так
0: и
1: называемые.
0: Бренды.
1: Именно. Скажи, пожалуйста, веришь ли ты, что бренд Prada упоминался во всех трех...
0: В текстах песен всех трех этих исполнителей.
1: У Моргенштерна, Лил Морти и Платины.
0: Бренд Prada упоминается у всех.

0: Да,
1: да
0: нет?
1: Нет, быстренько.
0: Да.
1: А,
0: бренд Gucci упоминается у всех трех?
2: Да или нет?
3: Нет.
0: А, Balenciaga упоминается у всех трех?
3: Нет.
2: У нас есть один правильный ответ, и это уже что-то. Доброе утро, кто дозвонился нам сейчас?
4: Доброе утро, это Настя.
2: Настя, ты можешь сделать какие-то выводы, например, из того, что прозвучал только что один правильный ответ, и предоставить свои как бы ответы. Вопросы те же самые.
0: Нам
2: да?
0: нужен ответ «да-нет». Бренд Prada упоминался у всех трех ребят в треках? «Да-нет».
4: Да.
0: Gucci упоминался у всех трех треках? Ну, во всех трех исполнителей.
2: Во всех треках их, во всем творчестве.
0: Но не во всех.
2: Тот же самый вопрос, только бренд Gucci. Упоминается ли у всех этих исполнителей в их текстах?
0: Да, да, нет. Balenciaga упоминается у Моргенштерна, Лил Морти и Платина? Да, нет.
4: Я думаю, что да.
0: Тогда у тебя получается, что и бренд Prada, и Gucci, и Balenciaga
2: упоминаются у всех трех артистов.
0: Это твой вариант ответа?
4: Да.
2: Это абсолютно... Ну, конечно!
0: Ну, ничего
2: себе! Что ты смущаешься? Это же рэперы, они должны петь про это.
0: У них и Balenciaga, и Prada, и Gucci, и в Gucci.
4: Ну, как по-другому может быть?
0: Конечно, в Gucci у них, наверное, кто-то другой, кто-то женского пола.
2: Ну, все равно они все упоминают, конечно, все эти бренды упоминаются во всех.
0: Богатство, люкс, тачки.
2: Да, не во всех, конечно, треках, но в каких треки с такими брендами можно у них с названиями этих брендов найти можно в их творчестве. Я тебя поздравляю.
4: Да.
2: Да, два билета для
4: Супер.
2: Тебя.
4: Супер.
0: Расскажи, пожалуйста, ты уже знаешь, спасибо. С кем ты пойдешь 8 августа на Life Fest? На Вондерсалу.
4: Да, конечно, с мужем, как по-другому.
0: Ты уверена, что со своим мужем ходит?
2: Да, ходит с мужем, да, Наталья, ходит с мужем, только
4: ну,
2: так.
4: Мы любим эти песни, слушаем, поэтому думаю,
2: какая
4: что,
2: любимая
4: да?
2: песня тогда, давай, спрошу тебя.
4: Ой, слушайте, наверное, слушайте, я не скажу.
0: Ну, какой-то...
4: как она называлась, я не помню.
0: Ну, а может, слова напой?
2: Исполнителя скажи хотя бы какого?
0: Кто твой любимчик?
4: Ну, не знаю, Моргенштерн, это делать деньги.
2: Купил новый Кадиллак, которая, что ли? Мы не будем ее ставить в эфире, она не очень эфирная, вот в чем дело.
0: Но мы ее будем ждать на Relay Fest 8 августа на Wondersal, если что. Если ты не готов участвовать

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Радиоситуация на дорогах. Ремонтная работа продолжается на Карле Умане Гатвой. Там пробка продолжительностью около 20 минут. И я так понимаю, что в оба направления. Точнее, 20 минут в сторону Юрмалы и что-то около 15 минут в сторону центра. Дело в том, что там убрали часть асфальта, и хоть обе полосы работают, но тем не менее все притормаживают, потому что во-первых, ограничение скорости, во-вторых, просто убрано дорожное покрытие. Пока не положили новый асфальт, ограничения там будут действовать, и пробки, наверное, будут такие временные. В остальном весь город свободен, но если есть что-то, что требует нашего внимания, то это обязательно рассказывай с помощью WhatsApp 25037.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Кат Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

Calvin Harris и Ocean. Абсолютное лето на волнах топ-радио. Оно будет продолжаться следующими треками. Кстати, Calvin Harris скоро в Риге. И два билета можно... Ну, почему два? Может быть, и может больше, я точно не знаю. Но главное, что можно их выиграть в нашем приложении, которое называется Топ-радио Латвия. Скачивай приложение или обновляй.

0: на Кевин Харриса. Шакиры в Ронабе мы скоро услышим с треком «Дай-дай». А также новинка от Бауса и называется «Магнетик». Очень классный летний трек. Все это через 2,5 минуты на Топ-радио.
1: Vienpadsmitajā jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējošos dzērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no pulksten 10. nāc uz Gunāra Astras ielu 17.
2: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Любишь получать подарки?
4: Тогда скорее «Верде Электроник».
3: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
4: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
3: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
4: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.
5: Šovasar ļauj ritmu noteikt Baltijas jūrai. Liepāja, Pērnava, Klaipēda. Katram braucienam savs noskaņojums. Neaizmirstamas brīvdienas vai svarīgas darba tikšanās. Ceļo komfortabli un bez steigas. Ceļo ērti. Ar plašām un ērtām sēdvietām izmanto multimediju ekrānus un novērtē ātru un ērtu biļešu rezervēšanu. Ienāc un rezervē luxexpress.lv. Tava vasara, tavs ritms. Таус Лукс Экспресс.
6: Когда Sky & More говорит распродажа, мы имеем это в виду всерьез. У нас

0: и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
1: Впервые в Латвии международный турнир 3 на 3 хайп-хоккей с участием мировых звезд хоккея команд из 8 стран. Там вы увидите самые быстрые и зрелищные матчи, а также уникальные бои Ice Fight прямо на льду уже 18 и 19 июля в Xiaomi Arena. Билеты на bilishservice.lv. Слушай утреннее шоу, участвуй в конкурсе и выигрывай билеты на 3 на 3 хайп-хоккей.

0: очень, да, лето-лето. Я же говорил, что будет суперлетняя тема на Топ-радио. Привет, Роза, привет.
1: Hello, hello.
0: Сейчас найду твой микрофон.
1: Вот да, ты привет. Здесь. У меня тут косметолог пожаловалась, говорит, что все отменяют записи, все лето хотят.
0: Все.
1: И врут, придумывают отмазки, я же, говорит, все знаю.
0: Отменяйте все, отменяйте все.
1: Я же вас потом вижу на пляже.
0: Всем прекрасного дня, ребят. Все, Роза, следующие два часа.

0: Rimi veikalos līdz 20. jūlijam Baltie šampinjoni 250 grami 99 centi Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,79 € kilogramā Biezpiena sieriņi magija dažādi veidi 40 vai 45 grami 29 centi Rimi
1: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкнотой помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
2: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки.

Доброе утро еще разок. Всем привет. 16 июля. Мне кажется, вот мне еще этот день ничего не обещал. Как вам? Есть ли планы? Нет, планы-то есть, но как оно все сложится? Все в наших руках на самом деле. Зарядиться позитивом, кстати, очень хорошо получится с музыкой на топ-радио. Дэвид Гетта, The

0: Это как кафешка, куда заходишь и танцуешь, а не пьешь кофе. Как кафетерия, но денситерия. Очень скоро на волнах Топ Радио.
1: Вау! Ничего себе предложение! Стиральная машина на 9 килограммов с сушилкой – 389 евро. Робот-пылесос Xiaomi X20+, 349 евро. Холодильник LG объемом 333 литра – 389 евро. Касину Кай. Предложение действует до 20 июля в магазинах Касину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: Savs studijas jau šovasar? Tas ir iespējams. Jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Снижаем цены на мороженое. Цены на мороженое тают в магазинах Lidl с понедельника. Мини-мороженое в вафельном рожке 12 штук 2,49. Мороженое Gelatelli 4 по 72 грамма 2,99. И мороженое сэндвич с соленой карамелью 4 по 100 грамм 3,99. Lidl. Стоит того.
4: Atlaižu vilnis pie Bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15, saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
5: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
6: No 15. līdz 28. jūlijam. Minerālūdens Venden, divi veidi, 1,5 litri, 59 centi. Un dzēriens Tērvete, divi veidi, 1,5 litri, 99 centi.
7: Top, top, top!
8: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале

0: Талит Цинтери. Билеты в Билешу сервис.
1: Любишь получать подарки?
2: Тогда скорее в РД Электроник.
1: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
2: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту РД Electronics до 100 евро.
1: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
2: Покупайте в магазинах РД Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un, kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
4: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Сосед! На этой неделе в Мего особенно выгодно. До 19 июля. Куриные ножки Тяково €45. И зефир Лайма 4 вида 2,49. Мего. Просто, удобно, рядом.

Сегодня день искусственного интеллекта. Отмечается праздник технологичный. И уже пишет нам все, что мы захотим. Рисует картинки. Помогает даже в медицине, там где-то врачам. Переводчик наш. Единственное, что каким бы он умным ни был, он не может помочь человечеству перестать откладывать будильник, например. Да, вот мне бы в этом помощь его очень пригодилась, потому что это дурацкая привычка. В чем бы вам помог искусственный интеллект, в чем пока что он, ну, никак не может? Напишите, расскажите. WhatsApp 2500 37. С праздником всем, всех, кто пользуется этими технологиями.

0: «Стоунрок» – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка «Стоунрок» с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. «Стоунрок ЛВ».
1: Впервые в Латвии международный турнир 3 на 3 хайп-хоккей с участием мировых звезд хоккея команд из 8 стран. Там вы увидите самые быстрые и зрелищные матчи, а также уникальные бои Ice Fight прямо на льду уже 18 и 19 июля в Xiaomi Arena. Билеты на bilishservice.lv. Слушай утреннее шоу, участвуй в конкурсе и выигрывай билеты на 3 на 3 хайп-хоккей.
2: Когда Sky & More говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов.

Балдессарини и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%. Top Radio. We love summer.

сейчас не об этом. Сейчас я хотела рассказать о том, что, оказывается, активно обсуждают новый фильм под названием «I Play Rocky». Это не прям биография всей жизни Сильвестра Сталлоне, а больше о том, как этот неизвестный Сильвестр никому, он написал сценарий Рокки, буквально выцарапал право самому сыграть эту главную роль, несмотря на предложение продать сценарий более известным актерам. Именно этот момент сделал его звездой.

Лев. И премьера запланирована на ноябрь 26 года. Это как раз к 50-летию выхода оригинального «Рокки». Очень так все символично. В общем, поклонникам Сильвестра Сталлоне есть чего ждать. Да, не только поклонникам. Слушайте, это очень интересная история. Мне кажется, очень вдохновит, в принципе, любого человека на то, чтобы делать. Просто делать.

0: смотреть, найти трейлер. Я сначала, когда увидела, не поняла, что это такое. А потом как поняла, и теперь тоже жду. У нас впереди много музыки, Moving to the Sun, I Like the Way You Kiss Me и другие треки.
1: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 20 июля особые цены с Мего Драукс. Свиные ребрышки в маринаде 5,49 и печенье Светлана 5,49. Мего Драукс – для друзей дружеские цены.
2: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Детралекс. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Детралекс в день. Рекламодатель Сервье Латвия. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
3: Veikalos Maksima brīvdiena. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 16. līdz 20. jūlijam ar paldies karti cukurs Extra Line 1 kg 55 centi. Čipsiem un dipmercītēm pērkot vismaz divas iepkuras preces 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem pērkot vismaz divas iepkuras preces 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Когда эксперты Eurofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Свежее?
3: Свежее.
2: И местное?
3: Верно.
2: Без добавок?
3: Без добавок.
2: Очень хорошо.
1: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Eurofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.

Джемишкин. RawiFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.

0: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня в Западной Латвии ожидается преимущественно солнечная погода, а на востоке страны местами небо будет затянуто облаками. Там, начиная с полудня, ожидаются небольшие кратковременные дожди. Сохранится слабый северный ветер, температура воздуха поднимется до плюс 22-27 градусов местами. В Риге также будет солнечно и сухо, затянет облаками только к вечеру, осадков не ожидается. Подует слабый северный ветер, температура воздуха в столице сегодня до плюс 24 градусов.

заканчивается и объявляется удачным. Завершение трека «Лока-Лока». Следующий час будет еще лучше. И там будет... А что по кино, кстати? А что по кино? Хотите участвовать в конкурсе и получить призы? Билет в кино? Пиши WhatsApp 25037, что хочешь участвовать. Пообщаемся.

приятное путешествие по волнам Топ-Радио. Мы с вами уже договорились, что сегодня, ну, день-то мы же не знаем, как пройдет, а мы можем это выбрать. Мы выбираем, что день сегодня будет хороший. Он только начинается, у нас есть все шансы еще улыбнуться, подумать о чем-то хорошем, настроиться. Мартин Гэрикс и Эд Ширан нам помогут.

0: Grace, yes, to Brianna Grace. А также немного классики, это Кайза, Hideaway. Ну, классика, не классическая музыка, да? А классика уже теперь, скоро.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Полутвердый сыр Тильзитер 1 килограмм 3,99. Соленое филе атлантического лосося 1 килограмм 15,99. И бумажное полотенце 1 рулон евро 89. Lidl. Стоит того. Латгалы Айцинг.

0: garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
1: Цена лом в магазинах Юск. Чистка склада. Скидки стали еще больше. Экономьте от 20 до 80% на избранных товарах. Мебели для дома и сада, шторах, матрасах и многом другом. Покупай также на Юск.ЛВ.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале

0: вокзале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.
2: Только 3 дня с 16 по 18 июля в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Бабе, Издин, Сенсилис, Кларан, Бионики и других брендов. А также продукты брендов «Провизор», «Формула Витале» и «Апотека» для укрепления организма. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
4: Grila sezona ir spilvi sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plaukā.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: All time favorites.

есть такая возможность, если вы не за рулем, а рядышком где-то, возьмите телефон, откройте сразу ваш чатик Стоп Радио. У вас такой точно есть. Если нет вдруг, то WhatsApp 25037. Мне нужно будет в конце. Я задам вопрос, мне надо будет, чтобы вы мне на него быстренько-быстренько ответили. Так вы решите судьбу ближайших там 3 минут, что мы будем слушать. Но, в общем, сейчас есть такая интересная история. 16 июля, а сегодня как раз-таки 16 июля, но в 2007 году, почти 20 лет назад. Подождите, давайте сделаем по-другому. Нужно вот так. Вот так. Вот под этот фон. Это будет правильнее. Дуайт Страйпс вышли на сцену в Сент-Джонсе, где Джек Уайт сыграл одну ноту на гитаре, а Мэг Уайт ударила по барабану и тарелке. Музыканты поклонились и ушли со сцены. Все выступление заняло примерно секунду. Позже, в этот же день, конечно, группа дала полноценный концерт, но такой небольшой троллинг с их стороны. Даже попал этот концерт на одну секунду в книгу рекордов Гиннесса. Но есть нюанс. Оно, правда, было включено в книгу рекордов Гиннесса в 2009 году как самый короткий музыкальный концерт. Но позже уже они отказались от этой категории, потому что музыканты начали массово писать заявки, что хотят сыграть еще короче и перебить этот рекорд. В общем, они это убрали. Больше такой категории нет. Больше именно этого рекорда нет. И сейчас вопрос. Оставляем, слушаем дальше Seven Nation Army? Или заново пускаем? Или, может быть, вы хотите услышать, как же все-таки звучит?

звучало вот это вот, это концерт в одну секунду. Анука, Анука. Кто такая Анука? Есть такое имя? А давайте, да, вот, я вижу же ваше сообщение, давайте я вам прям покажу, включу. Тут не сильно хорошее качество, но чтобы вы понимали, как это звучало, секунда этого концерта. Все, это было все. Ребят, я вижу ваше сообщение, я вижу, что вы хотите полноценно, нормально насладиться треком. Погнали! Seven Nation Army! Woo-hoo! The White Stripes.

0: Ир Майс.
1: Любишь получать подарки?
2: Тогда скорее Верде Электроник.
1: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
2: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
1: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
2: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.
3: Vienpadsmitajā jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējošos dzērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no pulksten 10. nāc uz Gunāra Astras ielu 17.
4: Когда SkyNMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNMore. SkyNMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.

Ребят, я надеюсь, что мы успеем с вами сыграть. А что по кино? Кстати, сегодня я выбрала такой, мне кажется, очень легкий вариант. Не хочется вас напрягать в завершении рабочей недели, уже четверг. Поэтому, если хотите участвовать, все еще есть возможность написать на WhatsApp 25037. Хочу участвовать. Закину я вас всех в рандомайзер, выберу одного. И если успеем, то пообщаемся. Ну а пока важное, важное. 17 июля, а где-то даже и 16 июля из-за разницы в часовых поясах в большинстве стран мира. Я просто хочу с вами это обсудить, потому что я с вами не встречусь до середины следующей недели. Возможно, к тому моменту, когда я вернусь, вы уже этот

Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, которая не стареет вообще никак. Мы ее все равно любим за это. А Зиндая, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон, Люпита Ньонго. И вообще, ну, просто потрясающий состав. Там еще и Эллиот Пейдж. И, ну, лично я из всех, кого вот вижу сейчас, насчитала 9, которых я очень сильно люблю. Поэтому не посмотреть этот фильм, это просто будет какое-то преступление. А что важно, этот фильм... Первый полнометражный фильм, полностью, абсолютно снятый на камеры IMAX. Поэтому Кристофер Нолан, режиссер, рекомендует смотреть его именно в IMAX. Если есть такая возможность, используйте ее, пожалуйста. Вообще, в принципе, люблю Нолана очень сильно, всей душой. Там вот если открыть просто его фильмографию, да все подряд. Просто вот так вот нажимаешь и смотришь. Просто, если хочешь хороший фильм, ты включаешь любой его фильм и все. Ну все, все хорошо. Это точно будет удачно. В общем, скоро конкурс «А что по кино?». Но после рекламной паузы. А пока Frozen. Remake.

диджей Мишкин. Relive Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала.

0: www.shop.eu. Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 16. līdz 20. jūlijam. Pistācijas Well Done 500 gramu 5,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters 2,480 gramu vienības par vienas cenu 2,19 €. RGK pārstrādātās gaļas produkcijai izņemot sveramajai. Pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima.
1: Утро начинается не с кофе, а с них.
2: Завтра мы перейдем за эту черту.
3: Черту ты перейдешь и так, в любом случае.
2: Мне бы обратно
3: тебе
2: вернуться,
3: этого...
2: ты же знаешь.
3: Эту грань, которую ты переходишь, уже давно перестали чертить.
2: Да.

0: А антибиотики работают немножко хуже по пятницам в субботу.
1: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
2: Сосед. На этой неделе в Мего особенно выгодно. До 19 июля. Куриные ножки Тяково €45. И зефир лайма 4 вида €2.49. Мего. Просто, удобно, рядом.
3: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
4: Все, что я помню.
3: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ, Ready Fest ЛВ.
5: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
6: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Арбузы 1 килограмм 69 центов. Сливочное масло 200 грамм 99 центов. И свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. Lidl. Стоит того!

бывает, бывает. Невозможно впихнуть то, что не впихивается. Да, нормально. Зато у меня очень хорошо впихнулся трек, который очень сильно пятничный, потому что завтра меня не будет, а мне очень хочется вот это closure, завершение такого, чтобы бам-бам-бам, чтобы прям вот классно вам было. В общем, вам этот аванс на завтра. Пятничный классный трек. Стив Айоки. Погнали. Does your father know you dance like that? Называется трек.

0: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня в Западной Латвии ожидается преимущественно солнечная погода, а на востоке страны местами небо будет затянуто облаками. Там, начиная с полудня, ожидаются небольшие кратковременные дожди. Сохранится слабый северный ветер, температура воздуха поднимется до плюс 22-27 градусов местами. В Риге также будет солнечно и сухо, затянет облаками только к вечеру, осадков не ожидается. Подует слабый северный ветер, температура воздуха в столице сегодня до

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вильямс.

0: 1,5 litri, 1 eiro 19 centi. Rimi! Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
1: Akcija līdz 9. augustam.
2: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
3: Свежее?
4: Свежее.
3: И местное?
4: Верно.
3: Без добавок?
4: Без добавок.
3: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.

0: Черемешкин. Rolife Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Atlaiž vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērk

Мужчина на дискотеке в экстазе, глаза закрывает, танцует, и эта музыка играет. Есть такое? Есть. А вчера человечество испытало нечто подобное. Был натуральный катарсис, когда аргентинцы обыграли англичан. При этом, давайте так, без лишней аналитики, поскольку настоящие спортивные аналитики, вероятно, настолько сейчас ощущают свой прайм, что лучше у них просто хлебушек не отбирать. Я смотрел в пабе, мне очень понравилась атмосфера, были болельщики одной и другой команд, и это вот чаша весов сначала в одну сторону, потом в другую. Это, конечно, было здорово. Здесь никакого осуждения. Обе команды замечательно себя продемонстрировали. Ну, кроме англичан. Вот о чем я подумал. Вот смотрите. Месси — величайший игрок. Он год за годом это доказывает. А что, если бы Месси появился на свет не в 20 веке? Да, потому что ему уже 40 лет, он все еще велик, он все еще вдохновенно пинает мяч. И если под игру Лионеля Месси подложить симфоническую какую-то музыку, то они, можно сказать, друг друга дополнят, потому что это большой мастер. Одно к другому, в общем-то, миры притягиваются в таких условиях. А что, если бы Месси появился на свет, например, в средневековую эпоху? Я уверен, что его талант, может, даже где-нибудь и раскрылся бы. То есть он точно так же вдохновенно сено мог бы пинать. Или, например, колокольчик от коровы. Ну, что угодно. Но как здорово, что человек появился в нужном месте в нужное время. И вот Аргентина поэтому сегодня, конечно, празднует. А в воскресенье мы с вами увидим еще одно большое действие, когда Месси сыграет с Ламином Ямалем. Вы, наверное, видите в интернете, где Месси крохотного Ламина Ямаля в ванночке купает. Вот такая связь поколений. Тоже интересный сюжет замкнется. И вообще, этим летом очень много сюжетов. Если вернемся к футбольной теме сегодня, я вам еще пару интересных параллелей расскажу. А пока...

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. В этот четверг, 16 июля, в Латвии преимущественно ясная погода. Латгала и восточная Вицема, пожалуйста, в течение дня переменная облачность, но без осадков. Температура воздуха на всей территории страны до 24 градусов. Ветер северный, северо-западный до 3 метров в секунду.

Знаете, а если вы рисковый человек, то могу вам подсказать. Садитесь на работе в самое отдаленное место, сидите и ничего не делайте. А когда к вам подойдет начальник и скажет, что ты сидишь, ничего не делаешь? Ему скажи, тренер, да я просто Месси. Я сейчас на поле, выйду четверых накручу, два гола забью. Но это под личную ответственность, друзья. А вот что гарантированно, так это совсем скоро. Шакира в эфире Топ Радио.

Это потрясающее лето. Сегодня 16 июля, друзья. Что мы знаем про этот день? Ну, во-первых, четверг. Во-вторых, прекрасный постамент для свершений. Пожалуйста, не пропустите. Погода вроде предрасполагает к тому, чтобы активно жизнетворить. В общем, перейдем к сути. Дело в том, что я вас заранее хочу предупредить. Уже завтра в прокате стартует «Одиссея» Кристофера Нолана. Что это такое? Это действительно большое кино. И если прямо сейчас вас уже порядком подзатретировало говорить про футбольчик и слушать информацию, она непрекращающимся потоком бьет, что называется, ключом по голове, завтра дискурс немножечко поменяется, потому что очень-очень большой фильм выходит на экраны. И это не просто большой режиссер, это не просто большой сюжет. И состав актеров здесь вам, пожалуйста. Мэтт Дэймон, Эрлинг Холланд, Том Холланд, извините, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон. В общем, куда ни глянь, везде крупнокалиберные звезды. В общем, должно быть очень интересно, но и сюжет такой, знаешь, серьезное испытание для режиссера. Кристофер Нолан — это большой дядька. Все проекты, за которые он брался, получаются, ну, прям конфетно-букетными. Вспомните тот же самый «Оппенгеймер». Понравился вам или нет, но, согласитесь, работа колоссальная. И вот как он сегодня себя продемонстрирует. А вообще лето замечательное. Оно так и строилось. Помните, в начале июня мы все обсуждали спилберговский Disclosure Day. Потом футбол, футбол, футбол, футбол. И вот футбол заканчивается, а у нас, пожалуйста, новое кино. Обожаю лето. Вот бы оно не заканчивалось никогда.

0: сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 20 июля особые цены с Мего Драукс. Свиные ребрышки в маринаде 5,49 и печенье Светлана 5,49. Мего Драукс – для друзей дружеские цены.
1: Savu stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Полутвердый сыр Тильзитер 1 кг 3,99. Соленое филе атлантического лосося 1 кг 15,99. И бумажное полотенце 1 рулон евро 89. Lidl. Стоит того.
3: Только три дня. 16 по 18 июля в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Бабе», «Издин», «Сенселис», «Клоран», «Бионики» и других брендов. А также продукты брендов «Провизор», «Формула Витале» и «Апотека» для укрепления организма. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam piedāvājumi ar paldies karti. Kausētais sirds dzintars, 4 veidi, 200 gramu, 1 eiro 39 centi. Sviests, 200 gramu, 99 centi. Tualetes papīrs Zeva Deluxe, 3 slāņi, iepakojumā 18 ruļļi, 4 eiro 99 centi. Maxima.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48.

0: 48. Євролом ЛВ. Скупай хоть грам, хоть
1: вагон, Євролом. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Любишь получать подарки?
3: Тогда скорее в RD Electronics.
2: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
3: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
2: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
3: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.

и обратную связь. 25-0-37. Это наши координаты. Ничего вообще не меняется. Лучшие вещи остаются с тобой.

0: Живем в эпоху, когда электронная музыка — это номер один. Более того, искусственный интеллект еще вносит посильную лепту, скажем так, ощутимо меняет игру. Вокруг все становится, ну, какое-то дигитализированное. Признайтесь, друзья, есть такое или нет? Рассказывайте ли вы вашему искусственному интеллекту какие-то сокровенные вещи, которые живому человеку рассказывать, ну, как-то так, не с руки, потому что непонятно, поймет или не поймет. А вот эта вот штука, вот, которая из монитора, да, с тобой на твоем языке разговаривает, ну, он же так потрясающе верифицирует, он понимает, он не осудит и правильно расценит твои действия так, чтобы тебе понравилось. Это что такое? Это какие-то невероятные штуки. Ну, в общем, давайте, я призываю всех, кто меня сейчас слышит, откройте вашу телефонную книгу и рассмотрите ваши контакты. Вполне возможно, что среди ваших знакомых есть те, кто прям ожидает вашего звонка, а вы что-то им давно не звоните, потому что раньше вы с ним общались на сокровенные темы, а теперь с чатом GPT. Ну, это ненормально, друзья, такую ситуацию надо менять, ладно?
1: Это дневной эфир.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде в этот четверг, 16 июля, в Латвии преимущественно ясная погода. В Латгалу и Восточном Видземе в течение дня возможна переменная облачность без осадков. Температура

0: свежее и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl арбузы 1 килограмм 69 центов, сливочное масло 200 грамм 99 центов и свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. Lidl стоит того.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буллет Сибс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буллет Сибс АБЦ.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
3: Grila sezona ir spilva sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi, iet kopā!
5: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
6: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 eiro 29 centi.
7: Top, top, top! Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый

0: Далі Цинтарі. Білети в Білішу сервіс.
1: Izcēlīlo lomu savā LV. Līdz 21. jūlijam 180 grami pilnpiena biezpiena baltais tikai 79 centi. Kilograms lielisko puspārni no ķekavas 4,89 centi. Vidusāzijas melone 1,19 centi kilogramā. Litrs olīvu izspaidu eļas Loyola? Oho, 3,79 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.

Ребят, как вы себя чувствуете? Не забывайте о том, что сегодня четверг, и это день, когда у нас с вами остается буквально заключительный шанс перед пятницей. Вы же взрослые люди, друзья. Тем более завтра у нас пятничные планы. Наконец-то наступила неделя, когда солнце светит более-менее стабильно. Мы от лета ничего другого не ждем. С другой стороны, часто бывает такое, что на пятницу, например, ну, все мы прокрастинаторы, верно? Каждому из нас больше нравится отложить на потом то, что можно не делать прямо сейчас, а лучше вообще не делать никогда то, что можешь, в принципе, позволить себе не делать. Это только с возрастом к нам приходит такое осознание. Если энергии много, друзья, пожалуйста, не забывайте о волшебном заклинании 5, 4, 3, 2, 1 и поехали! Вы же, скорее всего, деятельный человек, иначе вы не стали бы слушать ТОП Радио. Но, тем не менее, напоминаю тем, кто только вступает в когорту наших радиослушателей. Друзья, у нас тут активная аудитория. Становитесь такими же, как мы. А еще лучше, становитесь лучше нас. И когда у нас закончатся денежки, мы вас забьем до зарплаты.

Скажу про эстетику французской танцевальной музыки. Вы, наверное, знаете, что Daft Punk — это номер один во Франции и не только. Это такая электроника, которая перевернула игру, но ведь она тоже имеет свои корни и откуда-то пошла. Во-первых, мы с вами говорим про жанр, в котором все всегда является следствием чего-то предыдущего. Ну, например, хаус в Детройте появился как электронная метафора опустевших автомобильных заводов после того, как грянул кризис, и огромное количество молодых людей в Детройте оказались без работы. Каким-то образом, абсолютно уму непостижимым, появилась техно. Музыка, которая, ну, прям вот, она так и работает, словно конвейер по производству автомобилей. Во Франции чуть-чуть другая эстетика. Французская электронная музыка продается прежде всего как самодельная, а стало быть, самая дельная. Парень по имени Тома Бонгальтье был двигателем дуэта Daft Punk. Это молодой, уже не очень, но все-таки человечище, который выступает до сих пор, но уже в сольном разряде. Он уже больше как музыкальный эстет и гуру. Но именно благодаря изыскам этого молодого человека и самое главное, самое прекрасное в французской электронике, а в частности в Daft Punk, то, что они долгое время скрывали свою личность. Это примерно как писатель Селлинджер, который прославился романом «Над пропастью во ржи». Его все читали, но как Селлинджер выглядит, да толком никто и не скажет. Вот и лиц Daft Punk тоже мало кто мог себе позволить представить, увидеть. И вообще, лиц никто не видел. А как следствие, ореол, образовавшийся вокруг их музыки, ну и к тому же она сшита здорово, согласитесь. Франция вообще во всем хороша, что касается культуры. И вот, знаете, это очень даже помогло. Так что я сейчас немного радуюсь, что вы мою рожу некрасивую не видите, а голос слышите. Представьте себе, что я ходячий французский хаос.

0: и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
1: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs Edin Karte Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
2: Sezonas preču izpārdošana sports.

Впервые в Латвии международный турнир 3x3 хайп-хоккей с участием мировых звезд хоккея команд из 8 стран. Там вы увидите самые быстрые и зрелищные матчи, а также уникальные бои Ice Fight прямо на льду уже 18 и 19 июля в Xiaomi Arena. Билеты на bilishservice.lv. Слушай утреннее шоу, участвуй в конкурсе и выигрывай билеты на 3x3 хайп-хоккей.

0: ТОП-РАДИО, друзья!
1: Это дневной эфир за хитом.
0: Так, смотрите, хочу обсудить с вами одну новость, буквально в формате двух минут. Растекаться мыслью по древу не буду. Давайте коротко. В Латвии уточнили правила распродаж. Если вы не шопоголик, то, наверное, вам не очень интересно, но прям Центр защиты прав потребителей нашей страны, которой нельзя не гордиться, обновили правила указания цен на товары. И теперь существуют требования к проведению акций, распродаж и указанию скидок. Изменения направлены на предотвращение введения покупателей в заблуждение. Это звучит как классная новость. И теперь четко будут разграничены распродажи и обычные акции. Ну, в общем, жить становится, друзья, чудесатее, я считаю, и комфортнее. Я вам всем хочу пожелать сегодня, ну или в ближайшей перспективе, когда у вас свободное время будет, я вам желаю прийти в магазин в день, когда начинается распродажа любимых товаров. И еще я хочу, чтобы вы тут же нашли последний экземпляр какой-нибудь редкой, эксклюзивной вещи, которую вы реально давно искали. И чтобы цена была сниженная. Давайте сразу договоримся, что это не какие-то там утопии, фантазии. Так и будет. Потом, значит, что произойдет? Вы студент, например, вот вы входите в аудиторию на экзамен, и оказывается, что вопросы полностью соответствуют всем тем темам,

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Klasiskais siers smiltene 5,99 € kilogramā. Armands Rimi karti, gāzēts dzēriens Pepsi, dažādi veidi, 1,5 litri, 1,19 €. Rimi.
1: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ. Скупай их в град.

0: Мишкин. Life Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Утро начинается не с кофе, а с них.
2: Завтра мы перейдем за эту черту.
3: Черту ты перейдешь и так, в любом случае.
2: Мне бы обратно вернуться, этого... ты же знаешь.
3: Эту грань, которую ты переходишь, уже давно перестали чертить. Потому

0: А тебе очень работа немножко хуже по пятницу в субботу.
1: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
2: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Детралекс. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Детралекс в день. Рекламодатель Сервье Латвия. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
3: В магазинах Lidl текстиль для твоего идеального отдыха и уюта. С 16 июля постельное белье от 7 евро. Трикотажная простыня на резинке от 4 евро. И пижама для женщин или мужчин всего 5 евро. Lidl стоит того.
4: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
5: Все, что я помню.
4: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.

0: классно время провели в этом часе, друзья. То ли еще будет, все только начинается. Сегодня 16 июля. День, который войдет в историю как самый замечательный этим летом. Ну или нет.
1: Топ Мьюзик. Прямо сейчас. Песня из Топ 20.
2: Это Топ 20. Седьмая позиция.

Высоко, деньги сами себя не скосят, не забывайте об этом. Мы тут для вас энергетический буст подготовили, все потому что мы этим занимаемся 24/7. Вы слушаете топ-радио очень, между прочим, верным путем идете, товарищи. Продолжаем веселиться, и главная новость — это, конечно, вчерашний футбол. Вчера Аргентина обыграла Англию со счетом 2-1. Ой, какая была игра! Ну все, меня не

остановить, буду рассказывать. Значит, смотрите, был первый полуфинал, помните? Был. Сейчас времена такие стремительные, что надо напоминать. Испания обыграла Францию, шансы не оставили, мокрого места не оставили от хваленых французов. И что характерно, испанцы очень интересно идут по этому турниру, считают, что они с каждым матчем прибавляют. И теперь в финале они сыграются... абсолютно волшебной Аргентиной, которая повадилась вытаскивать матчи из-за провальных концовок. Так было уже несколько раз. Вчера было то же самое. До окончательной, что называется, до окончательной секции второго тайма. Вы уж извините, я тут фристайлю, толком не могу слова подобрать. Так вот, уже все как будто говорило о том, как англичане дело сделали, можно готовиться к долгожданному финалу, но нет, черт возьми, ну ничего себе. Две колоссальные результативные передачи от Лионеля Месси, и причем, что характерно, по его лицу считалось, что он что-то сегодня натворит. Он сегодня каким-то образом, ну, прям находится на поле. Хотя долгое время это не читалось. Казалось, где Месси? Черт возьми, это Месюха, а ну выходи играть, мяч стынет. И он что-то как-то ждал, а потом отгрузил две такие колоссальные передачи, что, похоже, когда будут раздавать золотой мяч, мне кажется, очевидный претендент уже прям нарисовался. Вот, хочется спроецировать на вас этот успех, друзья, пользуясь правами голоса из радиоприемника. Я просто передаю вам всем эту благодатную энергию. Вот и все.

0: сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 20 июля особые цены с Мего Драукс. Свиные ребрышки в маринаде 5,49 и печенье Светлана 5,49. Мего Драукс для друзей дружеские цены.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Платин заметал еще больше. Юрмосгаз В16 и Катлокал на 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Снижаем цены на мороженое. Цены на мороженое тают в магазинах Lidl с понедельника. Мини-мороженое в вафельном рожке 12 штук 2,49. Мороженое Gelatelli 4 по 72 грамма 2,99. И мороженое сэндвич с соленой карамелью 4 по 100 грамм 3,99. Lidl стоит того.
3: Только три дня с 16 по 18 июля в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Бабе, Издин, Сенсилис, Кларан, Бионики и других брендов, а также продукты брендов «Провизор», «Формула Витале» и «Апотека» для укрепления организма. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Любишь получать подарки?
5: Тогда скорее в РД Электроник.
4: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
5: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту РД Электроник до 100 евро.
4: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
5: Покупайте в магазинах РД Электроник или на РД Vehicles LV и получаете подарок.
6: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
7: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
8: Сосед! На этой неделе в Мего особенно выгодно. До 19 июля. Куриные ножки Тякова евро 45. И зефир Лайма 4 вида 2,49. Мего. Просто, удобно, рядом.

Новость прочитал, друзья. Названы места, где в Риге появятся новые пешеходные переходы. Я хочу, чтобы вы знали, три новых пешеходных перехода будут на Шарлотта Сталинас и на перекрестке Таллина Стербатас. А также будет установлен, внимание, светофор на перекрестке Гертрудас и Сатеклас. Это довольно здорово. Я тут вспомнил, не помню, где уже читал, но в Германии, чтобы пешеходы не спешили и не перебегали на красный свет, во время ожидания на столбе светофора активируется игра на обратной стороне дороги. Ну, то есть, по ту сторону дороги стоит другой пешеход, и вы с ним можете сыграть в игру. У вас два синхронизированных монитора, и вы в несложный там какой-то пинбол гоняете. Знаете, вот это вот шарик с одного угла в другой. Элементарнейшая игра. Как только загорается зеленый, игра заканчивается, но пока горит красный свет, вы можете социализироваться с совершенно незнакомым человеком. Вот. И обыграть его в футбол. Что-то у меня везде футбол мерещится. Но это немецкая традиция. Знаете, в этом году немецкий футбол сам себя дискредитировал, так что сами немцы виноваты.

0: Нахрена тебе психолог, ты что в себе не уверен?
1: Серьезно?
0: А вы сильно мне верили? Мерили и сравнивали, будто на рынке на картоночке складывали. У меня загоны как коробочку. Тут даже страхи, ошибок и комплексы. Скрытые эмоции.

такая испанская гитара, красивая, да? Мне кажется, сейчас все испанское приобретает особенный шик и начинает быть в тренде с новой силой. И английские футбольные поклонники все чаще спрашивают Siri, как по-английски, по-испански, извините, как по-испански «football is coming home». Да, и заучивают эти фразы. Все потому, что на Испанию большие надежды. Но здесь нюанс в том, что аргентинцы тоже по-испански разговаривают. Так что тут, понимаешь, Европа и Южная Америка посоревнуются, у кого сильнее, стальнее так называемый кахонес. Вот, ну а что касается самих предвкушений, друзья, в воскресенье состоится этот матч, и он будет действительно чем-то большим, мощным. Знаете, хочу похвастаться, у меня было запланировано мероприятие на этот день, потому что в основном-то вне радийной рубки я мероприятием занимаюсь. Вот, и 19 июля шла беседа на тему того, чтобы поработать. Я сказал, ребята, извините, сфокусироваться в день мероприятия на чем-то, кроме футбика, я не смогу. Так что, ничтожество у меня, знаете, вот отказался. Теперь немного переживаю за это, немного переживаю, но посмотрел гороскопы и понял, что я переживаю просто потому, что я не в растении, а всех денег не заработаешь. Top Radio. We love summer.

0: банкноты все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
1: В магазинах Lidl текстиль для твоего идеального отдыха и уюта. С 16 июля постельное белье от 7 евро. Трикотажная простыня на резинке от 4 евро. И пижама для женщин или мужчин всего 5 евро. Lidl стоит того.
2: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

Действительно, некогда плакать. С другой стороны, как здесь не вспомнить великого Паганелли из «Детей капитана Гранта»? Друзья, смотрели экранизацию? Там, где эстонский артист его играл давным-давно, фильм вышел «Дети капитана Гранта». Вот тест на поколение. Смотрели вы или нет? Потому что я в детстве смотрел, и вместе со мной все ребята по телевизору смотрели. Нас можно было с помощью этого телесериала домой загнать со двора. И все бегут смотреть «Дети капитана Гранта», после чего их элементарно не пускают во двор. Это был такой социальный механизм. А суть-то была в том, что Паганель и туземец едут в лодке, а у туземца начинаются неконтролируемые слезы. И тогда Паганель смотрит на него и говорит: «Ну вот, ты плачешь, а значит, снова становишься человеком». Мне так запомнилась эта строчка. Может, из-за того, что мне тоже было немного горько, из-за того, что во двор же больше не выпустят, и день тем или иным образом нужно сворачивать. А день был приятный, летний, примерно как и сегодня, друзья. Отлично время вместе проводим, продолжайте наслаждаться и становиться на шажок лучше.

Со что, цветной, что ли, разноцветный? Я тут недавно узнал, что многие американские штаты названы в честь испанских слов. Например, Монтана, это в честь того, что там, ну, Монте, да, гора, то есть штат, в котором горы. Колорадо стало быть штат, в котором разноцветные какие-то палитры конкистадорам предстали. Не знаю. Но, говоря про Колорадо, как тут не вспомнить историю? Одиозный итальянец Бенито Муссолини. Бенито Муссолини однажды за $2 миллиона купил в Колорадо шахты. Шахты, которые продал ему очень известный мошенник. Сейчас следите за руками. Это все история про парня по имени Джозеф Уэйл. Он появился на свет в конце 19 века и стал легендарным американским мошенником. Ему приписывают, вот кроме этого кейса с Бенито Муссолини, он однажды продал говорящих собак. Потом он создал фиктивный банк на один день. И это подсудное дело. То есть не вздумайте вести себя так, как Джозеф Уэйл, друзья. Он выкупил только что закрывшийся банк в Индиане и заплатил всем жуликам города, чтобы они изобразили клиентов и сотрудников, и продал единственный успешный банк США во время Великой депрессии миллионеру, который приехал в Чикаго. Вы понимаете, что это такое? Вы понимаете, какой высокий идейно-художественный уровень? То есть он договорился со всеми бендюгами в городе, чтобы они изображали клиентов банка, закрывшегося, купленного за миллион, за копеечку, да? Сколько миллион, господи, что ты несешь? Вот. И закрывшийся банк он использовал как декорации для того, чтобы провернуть дельце. Это что вообще? У меня только один вопрос. Уважаемый Стивен Спилберг, почему до сих пор эта история не экранизована, не экранизирована никаким образом? Мне кажется, Леонардо Ди Каприо очень здорово сыграл бы эту роль. Впрочем, ему и без наших советов есть чем заняться. Топ-радио.

0: августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Izcēlīja lielo lomu savā LV. Līdz 21. jūlijam 180 grami pilnpiena biezpiena baltais tikai 79 centi. Kilograms lielisko puspārnu no ķekavas 4,89 eiro. Vidusāzijas melone 1,19 eiro kilogramā. Litrs olīvu izspaidu eļas Loyola? Oho, 3,79 eiro. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Только три дня, с 16 по 18 июля, в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Бабе», «Издин», «Сенселис», «Кларан», «Бионики» и других брендов, а также продукты брендов «Провизор», «Формула Витале» и «Апотека» для укрепления организма. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания. Thank you.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ-радио о погоде. Сегодня четверг, 16 июля. В Латвии ожидается преимущественно ясная погода. В Латгале и восточном Винзуме в течение дня возможна переменная облачность без осадков. Температура воздуха на всей территории страны до 24. Ветер северный, северо-западный до 3 метров в секунду.

0: Топ-радио.
1: Впервые в Латвии международный турнир 3 на 3 хайп-хоккей с участием мировых звезд хоккея команд из 8 стран. Там вы увидите самые быстрые и зрелищные матчи, а также уникальные бои Ice Fight прямо на льду уже 18 и 19 июля в Xiaomi Arena. Билеты на bilishservice.lv. Слушай утреннее шоу, участвуй в конкурсе и выигрывай билеты на 3 на 3 хайп-хоккей.
2: Когда Sky & More говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
3: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkarte Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV.

Такое ощущение, как у меня, когда первый раз услышали эту песню, она какая-то вот напоминает 8-битную игру. Было такое? Какой-то шлейф из прошлого сразу перед глазами появляется, и это чувство, знаешь, когда память моментально подбрасывает тебе шквал самых разных отголосков прошлого, например, с... Вы ведь помните слова песни «В жизни так бывает, что любовь приходит вновь». Есть такое? Или, например, девичьи фамилии ваших одноклассниц. Вы тоже, я подозреваю, что вы помните. Или чит-код из GTA Vice City, например. Или... как выглядят ведущие передачи «Умники и умницы». Ну, то есть, тут очень важно, чтобы мы с вами, конечно, поколениями совпадали, потому что раньше мне казалось, что это все помнят, а сейчас «Hello, boomer», люди говорят в ответ, когда я начинаю ностальгировать. Время, конечно, удивительная штука. Но память продолжает вести себя интересно. Я вот, например, помню наизусть, как зовут всех телепузиков. А ну-ка, давайте проверим. Так, Тинки-Винки, Дипси, Ляля и... Вот. Зачем? Это отдельный вопрос. Но мне кажется, что память просто получает наслаждение от тех времен, когда все было так беззаботно, здорово. И вот на автомобиле с откидным верхом всей семьей едете, и можно угоститься фрутеллой прямиком из телевизионной рекламы. Что-то это значит, друзья. В прошлом всегда все было круче.

0: 1,49 € kilogramā. Zūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,79 € kilogramā. Un no 15. līdz 20. jūlijam laša fileja ar ādu 10,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: Aizpīk. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ Ready Fest ЛВ.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.
5: Утро начинается не с кофе, а с них.
6: Завтра мы перейдем за эту черту.
7: Черту ты перейдешь и так, в любом случае.
6: Мне бы обратно
7: тебе
6: вернуться,
7: этого...
6: ты же знаешь.
7: Эту грань, которую ты переходишь, уже давно перестали чертить.
6: Да.
7: Потому

0: антибиотики работают немножко хуже по пятницам в субботу.
1: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
2: Любишь получать подарки?
3: Тогда скорее в РД Электроник.
2: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
3: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту РД Electronics до 100 евро.
2: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
3: Покупайте в магазинах РД Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.

пешеходному переходу. И понимаете, что вы делаете это медленнее, чем могли бы. А автоводитель за рулем смотрит на вас, и в его взгляде

пешеходу — это законное действие. Но если ты медленно идешь по пешеходу, то по ощущениям это как будто ты что-то нарушаешь. Это примерно как, когда пошел в магазин, визуализируй, ничего не купил, потому что, ну, условно говоря, нету у них хорошей телятинки. Ну, нету. И ты ничего не купил, возвращаешься обратно и проходишь мимо охранника без покупок. Тоже, казалось бы, что в этом такого?

легкое такое. Или, вот, моя самая любимая. Ты приходишь в офис, а там вазочка на ресепшене, и в этой вазочке лежат конфеты. Друзья, я хочу просто сейчас разрешить вам без озрения совести угощаться этими конфетами. В противном случае их бы там не было. Все, теперь вы...

завидую Антону Долину, он уже посмотрел «Одиссею», я только что видел его короткий отзыв, сегодня посмотрел. Ну, в общем, более широкую рецензию оставим ему, пускай он сам и подробнее рассказывает. Просто планы на выходные сформировались, а у нас с вами...

0: Все это на Топ-радио.
1: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
2: Сосед. На этой неделе в Мего особенно выгодно. До 19 июля. Куриные ножки Тяково €45. И зефир Лайма 4 вида 2,49. Мего. Просто, удобно, рядом.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгаз 16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Veikalos Maksima brīvdiena. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 16. līdz 20. jūlijam ar paldies karti cukurs Extra Line 1 kg 55 centi. Čipsiem un dipmercītēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале.

0: sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Полутвердый сыр Тильзитер 1 килограмм 3,99. Соленое филе атлантического лосося 1 килограмм 15,99. И бумажное полотенце 1 рулон евро 89. Lidl. Стоит того.

события, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.

знаете, пока суть до дела, зачитался статьей в Esquire про кожаный портфель. Не представляете, это оказалось актуально. Мне прям понравилось, и мне понравилось, как думает автор. По-моему, это очень здорово раскрывает историю про аксессуары. Чем старше становишься, тем больше обращаешь внимание на вот такие вещи, на полутона, на аксессуары. И в статье потрясающая метафора. То есть крутой аксессуар — это как будто такой твой жест. Не вещь. Ты платишь за вещь, но на самом деле ты получаешь нечто сродни тому, как включить музыку, которую никто не просил, но она всем зашла. Именно поэтому мне кажется, что Топ Радио — это прекрасный аксессуар для вас, дорогие друзья. Не благотворите. Да, действительно, некоторые портфели в этой статье, поскольку, я напомню, это Esquire, они там стоят как авиабилет до японской столицы, но автор пишет, как при... что, типа, знаешь, вот, при вдохе аромата такой сумки чувствуешь, что у тебя... не Mac какой-нибудь там лежит, да, не Macintosh, не компьютер, а шпионские документы. Ты идешь менять его на миллион долларов где-нибудь под мостом в Женеве ночью, понимаешь? Удивительная статья, я правда зачитался, и теперь точно знаю, на что потрачу какой-нибудь очередной из своих гонораров. Если я кому-то задолжал и не возвращаю, имейте в виду, у меня есть алиби.

0: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
1: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Любишь получать подарки?
3: Тогда скорее в RD Electronics.
2: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
3: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RB Electronics до 100 евро.
2: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
3: Покупайте в магазинах RB Electronics или на RB Vehicles LV и получаете подарок.
4: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
5: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
6: Когда SkyMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyMore. SkyMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
7: 11. Юлия Дурвис Верс отъявнутась Макдоналдс. Ресторан Гунар. Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējošos dzērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no pulkstēm 10. nāc uz Gunāra Astras ielu 17.
8: Sezonas preču izpārdošanas.

У Эйнштейна есть очень классная формула. Точнее говоря, ее приписывают Эйнштейну. Мы с вами живем в эпоху поп-культуры, и очень часто вещи, которые условно Эйнштейн не произносил, с помощью какого-нибудь, я не знаю, какой-нибудь публикации в Инстаграме, моментально приписываются к Эйнштейну, и он такой, ну, окей, ладно, абгемахт. Так вот, Эйнштейн вот что утверждал. Формула успеха состоит из трех составляющих. Первое — это, вы удивитесь, много работать. Много работать. Но это мы с вами умеем, да. Здесь можно даже не переживать. Вторая составляющая — это... Ну, это потрясающе. Держать рот на замке. Мне нравится этот пункт, потому что, учитывая специфику своей профессии, я могу констатировать, что меня успех не ждет. Слишком болтливый. Но здесь нюанс. А самое удивительное — это третий компонент, если верить старине Алику, Альберту Эйнштейну, Нобелевскому лауреату вообще-то. В общем, третий компонент — это относиться к жизни как к игре. Ну и вообще к процессу относиться с некой непосредственностью. Это то, что вот у детей в избытке, но у детишек двух предыдущих не так много, как у нас у взрослых. А у нас, соответственно, преобладают другие качества. Именно поэтому Эйнштейн молодец, ты работяга, а я все никак не заткнусь. Время следующей песни.

попробуй такую музыку, не прибавь звука. Обожаю все шведское. Swedish House Mafia, друзья. Группа, которая сделала полиритмию популярной. Как давно это было, господи, почти ничего не изменилось. По-прежнему классная музыка остается классной, а еще есть песни, которым нужно настояться. Знаете, вот это чувство, когда музыка прям должна пару лет побыть где-то рядышком, а потом она начинает звучать еще круче с каждым разом. А шведская нравится, мне нравится шведская электроника, мимо шведских стенок не прохожу, шведский стол понятно. Но что касается шведской семьи, там уже от нюанса зависит. Самое классное, что вечер только начинается. В каком бы стиле он у вас ни проходил, в швейцарском или, может, в словацком, уж не знаю, что вы в эти слова вкладываете. Самое главное, надо пожелать вам удачного развития событий.

такие свежие и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl арбузы 1 килограмм 69 центов, сливочное масло 200 грамм 99 центов и свиные ребрышки 1 килограмм

знать не хочется, я по математике не особенно. Но зачем этим заниматься? Это лишняя трата времени драгоценного. Когда мы встретимся в следующий раз, будет уже пятница. Будем готовиться к чемпионату мира по футболу в финальной стадии. Top Radio. We love summer. Ну а пока большое спасибо всем за внимание. Берегите себя, друзья. Вы мне завтра еще нужны. Чао.

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Electronics. Следуйте за новыми технологиями с нами. Любишь получать подарки?
1: Тогда скорее в РД Electronics.
0: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
1: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
0: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
1: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.

0: для ваших сообщений. Привет, поздравления для дорожной информации. Многие уже стартанули на дачу, а у нас Ваня, Ваня Дмитриенко.
1: Ты не будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: диджей Мишкин. Live Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондер Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 19 июля куриные ножки Тяккова €45. И зефир Лайма 4 вида €2.49. Мего. Просто, удобно, рядом.
2: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Полутвердый сыр Тильзитер 1 килограмм 3,99. Соленое филе атлантического лосося 1 килограмм 15,99. И бумажное полотенце 1 рулон €89. Lidl. Стоит того.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунецимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфорт.

0: 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самая низкая цена. Būvniecība ABC.
1: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 21. jūlijam 180 grami pilnpiena biezpiena baltais tikai 79 centi. Kilograms lielisko puspārnu no ķekavas 4 eiro 89 centi. Vidusāzijas melone eiro un 19 centi kilogramā. Litrs olīvu izspaidu eļas Loyola? Oho, 3 eiro 79 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.

Зеленые глаза от Люси Чеботиной. Ну, как я могу не воспользоваться такой возможностью? Всем, у кого зеленые глаза, передать огромный привет. Да, кстати, сколько сейчас слушает нас людей, кто может, не отвлекаясь от дороги, да, или чем вы занимаетесь, написать, да? Я зеленоглазый. Нет, я не зеленоглазый, это вы можете написать сегодня. Меня, кстати, да, подвел что-то и я достиг максимального количества сообщений в чате. Вот, и... Но я помню, я успел прочитать, что он мне там напридумывал. В общем, это почему? Все, потому что нашего помощника, да, я думаю, уже не осталось практически людей, которые хотя бы иногда не воспользовались этим замечательным интеллектом искусственным. Да, сегодня вот день искусственного интеллекта. Уже 5 лет как празднуем, да. Artificial Intelligence Appreciation Day. И, естественно, я его даже спросил. У меня, честно, у меня вылетело из чата все, что он мне написал. Но я еще раз спрошу, надо платную подписку делать. Вот, но я помню, что он там написал. Я говорю, вот сегодня тебя лично спрошу. Вот такой день, тебя, конечно, поздравляю с Днем Искусственного Интеллекта. И о чем мне поговорить со слушателями? Ну, конечно, там, не отходя от темы, где вам помогает искусственный интеллект? Какие вещи вы бы... Это я сейчас по памяти рассказываю, не читаю, да. Какие бы вещи вы никогда не доверили искусственному интеллекту, да? Через... еще он вот такое предложил. 2036 год, да, через 10 лет. Что поменялось благодаря искусственному интеллекту? В общем, сегодня тем понятно. Про искусственный интеллект, да, кто уже использует, чем он вам помог. Какие-то недоразумения, да, может, что-то он неправильно вам подсказал. Почему бы не пообщаться? Старый добрый Карилос у нас на очереди. Клинт Иствуд. Поехали, всем хорошего пути. WhatsApp 2 5 0 30.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ радио погоде этим вечером в Латвии преимущественно ясная погода, без осадков, северный ветер, как вы успели почувствовать, до 4 метров в секунду. Температура воздуха этим вечером на территории Курзема от 22, местами до 25 градусов, Латгала 21-23, в Земгале, Видземе, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 21, местами до 23 градусов.

0: Когда SkyMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
1: Šovas ar ļauj ritmu noteikt Baltijas jūrai. Liepāja, Pērnava, Klaipēda. Katram braucienam savs noskaņojums. Neaizmirstamas brīvdienas vai svarīgas darba tikšanās. Ceļo komfortabli un bez steigas. Ceļo ērti. Ar plašām un ērtām sēdvietām izmanto multimediju ekrānus un novērtē ātru un ērtu biļešu rezervēšanu. Ienāc un rezervē luxexpress.lv. Tava vasara, tavs ritms. Tavs Lux Express.
2: Свежее мясо. Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
3: Свежее.
4: И местное.
3: Верно.
4: Без добавок. Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Stoit tavo.
5: 11. jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējošos dzērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no pulksten 10. nāc uz Gunāra Astras ielu 17.
6: Любишь получать подарки?
7: Тогда скорее Verde Electronics.
6: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
7: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RB Electronics до 100 евро.
6: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
7: Покупайте в магазинах RB Electronics или на RB Vehicles LV и получайте подарок.

используют, да, вместе с искусственным интеллектом. Получается окей. Кстати, по поводу рецептов. Сегодня день вкусной еды. Приятного аппетита. Сегодня день искусственного интеллекта. Мы празднуем, как он вам помогает в жизни или не помогает. А чтобы вы точно не доверили искусственному интеллекту, послушаем трек про август.

0: сразу после рекламы. Оставайся с нами.
1: Gribēja vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam. Ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus saldētu mango iepakojumus Rimi 400 grami. Par vienu maksā 1 eiro 99 centus. Augļu un riekstu maisījums Rimi divi veidi 500 grami 4 eiro 59 centi. Kafijas pupiņas Selection by Rimi divi veidi 1 kilograms 17 eiro 99 centi. Rimi.
2: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
3: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 20 июля особые цены с Мего Драукс. Свиные ребрышки в маринаде 5,49 и печенье Светлана 5,49. Мего Драукс – для друзей дружеские цены.
5: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Детралекс. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай две таблетки Детралекс в день. Рекламодатель Сервье Латвия. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
6: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl арбузы 1 килограмм 69 центов, сливочное масло 200 грамм 99 центов и свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. Lidl стоит того!
7: Утро начинается не с кофе, а с них.
8: Завтра мы перейдем за эту черту.
9: Черту ты перейдешь и так, в любом случае.
8: Мне бы обратно
9: тебе для этого...
8: вернуться, ты же знаешь.
9: Эту грань, которую ты переходишь, уже давно перестали чертить.
8: Да. Потому что...

0: ты вообще? Здрасте, вот мои документы, пожалуйста, вот вам. Идите и больше так не делайте.
1: Антибиотики работают.
0: Антибиотики работают немножко хуже по пятницам в субботу.
2: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. По будням с 7 до 10. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.

0: дорожную информацию представляет «Евролом».
1: Радио, дорожная информация, пробки в Риге на Краст, от Пурвиша до железнодорожного моста, также Улманя Гатва при повороте на Венебас Гатва, на островном мосту от Луца в Саладольце Телс, также Густава Замгал Гатва от Ерицю до Бривибас движение затруднено, и на Валдемара от Кипсала до Слока с пробка, телефон для дорожной информации 250037.

Платим за металл еще больше. Юрмосгаз В16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

хоть и стараюсь редко пользоваться искусственным интеллектом, пишет Кристина, мне кажется, что это ведет к деградации человечества. Нужно чаще полагаться на себя и развивать свои нейронные связи. И даже когда использую ИИ, всегда перепроверяю результат. Сегодня день рождения у искусственного интеллекта. День, точнее, искусственного интеллекта. А как вы используете ИИ в повседневной жизни? 2-5-0-37.

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Electronics. Следуйте за новыми технологиями с нами. Любишь получать подарки?
1: Тогда скорее в РД Electronics.
0: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
1: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
0: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
1: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.

0: Ищите выгодные полеты AirBaltic? Начните с приложения AirBaltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: В магазинах Lidl текстиль для твоего идеального отдыха и уюта. С 16 июля постельное белье от 7 евро. Трикотажная простыня на резинке от 4 евро. И пижамы для женщин или мужчин всего 5 евро. Lidl стоит того.

0: Дорожную информацию представляет «Евролом».
1: Радио, дорожная информация, пробки в Риге на Улмане Гатво, от Вацеша до Лепаес, также на Валдемара от Кипсала до Слока, с бульвар Калпак от Бриебас до Валдемара, также на Кристопа от Мелнсила до Дрейлиньо движение затруднено, и на Силикату перед улицей Гайгалас пробка, телефон для дорожной информации 250-37.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгаз 16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Sagatavojies tavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
1: Когда SkyNMore говорит распродажа, мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNMore. SkyNMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.

0: Монеточка, Жанулька, Луна, порнофильмы, вышел покурить, Рита Дакота, и это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
1: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 20 июля особые цены с Мего Драукс. Свиные ребрышки в маринаде 5,49 и печенье Светлана 5,49. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
2: Tā bija parasti Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
0: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
3: Когда эксперты Eurofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
4: Свежее?
5: Свежее.
4: И местное?
5: Верно.
4: Без добавок?
5: Без добавок.
4: Очень хорошо.
3: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Eurofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того. Morgenstern.

0: Шемишкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam piedāvājumi ar paldies karti. Kausētais sirds dzintars, 4 veidi, 200 gramu, 1 eiro 39 centi. Sviests, 200 gramu, 99 centi. Tualetes papīrs Zeva Deluxe, 3 slāņi, iepakojumā 18 ruļļi, 4 eiro 99 centi. Maxima.
2: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 19 июля куриные ножки Тякова евро 45 и зефир лайма 4 вида 2,49. Мего. Просто, удобно, рядом.
3: Прямо сейчас.
4: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 12. 12.

Ну то, что Satisfy, который на 19 месте, надо спасать, это понятно. За Galaxy я не переживаю, они пока что на 12-м и набирали обороты. Но тем не менее, сегодня последний день, когда можно проголосовать. Топ-радио.лв, раздел топ-20, я свой лайк уже

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ-радио «Погодди». Завтра в Латвии преимущественно ясная погода. Какие-то незначительные кратковременные осадки ближе к вечеру возможны в центральной части страны и на территории Курземы. Вы их практически не заметите. По крайней мере, так прогнозируют синоптики. Юго-восточный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха завтра днем на территории Курземы от 24, местами до 28. Латгала 24-26. В Земгале, видимо, а также в центральной части нашей страны температура воздуха завтра днем от 24, местами до 27.

сегодня в вечернем драйве. Спасибо за компанию. С вами был я, Артем Демьяненко. Четверг. Значит, танцевальные хиты на русском. Russian Dance в продолжении. Отличных танцев, классно.

0: Solis kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
1: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
2: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
3: Впервые в Латвии международный турнир 3x3 хайп-хоккей с участием мировых звезд хоккея команд из 8 стран. Там вы увидите самые быстрые и зрелищные матчи, а также уникальные бои Ice Fight прямо на льду уже 18 и 19 июля в Xiaomi Arena. Билеты на bilishservice.lv. Слушай утреннее шоу, участвуй в конкурсе и выигрывай билеты на 3x3 хайп-хоккей.
4: Стоп-радио.

0: tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3LV šķērsvītra piesakies.
1: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире.